0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 4 часа утра.
2: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем, назло ветра.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 5 часов утра.

О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

Снова эта бессонница, снова с гитарой на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно кажется.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 6 часов.

0: Русское радио.
1: Все будет хорошо.
2: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Реклама на русском.
1: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся. Даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Ипнос Голд от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
2: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
3: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
4: Логомания на русском радио Кипр.
3: По сигналу ведущих звоните в студию.
2: Угадывайте трек и забирайте наш мерч.
3: Защитный экран для вашего авто. Белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
2: В спортзале, на пляже или в путешествии.
3: Мы станем еще ближе.
4: Русское радио Кипр.
5: В беге трусцой главное не потерять трусцы.
6: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 7 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Леди Эстетик напоминает. До 80% нежелательных изменений кожи появляются там, где раньше она выглядела абсолютно здоровой. Но всего за 10 минут можно зафиксировать все родинки и новообразования на теле, чтобы отслеживать любые изменения. В Леди Эстетик доступны полный чекап кожного покрова, создание карты родинок и персонального цифрового паспорта кожи. Современный способ сохранить контроль, уверенность и здоровье. Леди Эстетик. Искусство быть красивой.
2: Лето с Андриотти. До конца августа превращаем дом в пространство для отдыха и обновления. Андриотти Summer Highlights – это скидки до 50% на мебель и предметы декора. Наслаждайтесь теплым летом и свежим интерьером. Мебель Андриотти – вдохновение для каждой вашей мечты.
3: Неудачно припарковавшаяся девушка не стала расстраиваться и поплыла к берегу.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

На Кипре 7:30. Точное время представляет компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском. Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
1: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. L'Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в L'Petit.

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: По мне замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.
2: Я тебя люблю.

Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя, ни с колечком.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
6: Если девушка попадет на необитаемый остров со своей сумочкой, она не пропадет.
7: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
8: Что слушает страна? Любимая на русском.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 8 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
1: Toy Confectionery – сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Toy Confectionery.
0: Новости на русском.
3: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Правительственный сайт будет вне доступа более суток. На оккупированных территориях 7 девочек-подростков заявили о насилии в конной школе. Завтра в Ките пройдет чемпионат Кипра по кайтсерфингу. Теперь подробнее. Все государственные услуги Республики Кипр будут временно недоступны в связи с плановыми работами по техническому обслуживанию и модернизации электронных сервисов портала gov.cy. График работ с 17.00 сегодняшних до 18.00 завтрашних суток. Власти призывают граждан планировать свои электронные транзакции заранее. 7 жительниц, непризнанной ТРСК в возрасте от 12 до 15 лет, заявили, что подвергались сексуальному насилию в школе верховой езды со стороны их 64-летнего тренера. Речь идет о конной ферме, которая находится в Лапитосе, турко-кипрское название Лапта. Все заявительницы – иностранки, подозреваемый арестован. Перед арестом он скрывался на свободных территориях Кипра, но тоже столкнулся с полицейским преследованием и вернулся обратно. По утверждению заявительниц, мужчина запугивал их раз за разом, повторяя: «Вам все равно никто не поверит». Завтра пляж Сафтадес неподалеку от деревни Кити вновь станет ареной для одного из самых зрелищных спортивных событий лета. Чемпионат Кипра по кайтсерфингу соберет лучших райдеров, которые покажут захватывающие трюки, скоростные заезды и мастерство управления. Организаторы обещают обширную программу развлечений на берегу. Вход бесплатный. Подробности и расписание этого и других событий предстоящего уикенда на сайте Лента Кипра в разделе «Афиша». И о погоде. На острове жарко и солнечно, но в горных областях по-прежнему ожидаются осадки. Концентрация пыли держится в пределах безопасных норм. Скорость ветра составляет 6-8 метров в секунду. Дневная температура воздуха на побережье Кипра сегодня поднимется в среднем до плюс 33 градусов. В Никосии будет до плюс 40, а в Тродосе до плюс 26. Средняя температура морской воды в акватории острова – плюс 27 градусов. В наступающие выходные погодные показатели существенно не изменятся. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Очень доброе утро, всем здравствуйте, друзья. Вот и она, прекрасная пятница. Сейчас будем радоваться, как дети, потому что день такой замечательный, и сразу другое настроение полетело.
1: Всех поздравляем, кто ждал ее, эту пятницу, этих пятничных, утренничных, настроительных волнений, которые сейчас...
0: Пятничных утренников.
1: Утренников, да. Вот хотелось бы сейчас
0: вот
1: на утренник,
0: правда?
1: Знаешь, как...
0: понимаешь? Вот мы родом из детства.
1: Волна сейчас пошла, настроение у кого так же внутри, такое же, такие же эмоции, как у нас.
0: Ты же любил утренники? Нет?
1: Так, подожди.
0: А зайчиком?
1: Свои любил. На чужие ходить не очень.
0: А, ты ходил еще на чужие?
1: Ну, на утренники детей. Вот это вот, знаешь, заставляют. Не, ну там смотришь, да, вот так. Помню, на утренник сына ходил. Вот, ну там надо было еще что-то участвовать как-то вот. Поэтому это уже, знаешь, не так.
0: А как?
1: Приятно, как ты ходил на утренники.
0: Получается, он зайчик и ты зайчик, да? И стоишь такой, думаешь, ну за что, а? Я же взрослый. Вообще-то это мой сын.
1: Да, я уже старый заяц. Отпустите меня, пожалуйста.
0: Или серый волк, а? Заяц, я тебя съем!
1: Ну, там такая своя атмосфера, все-таки, знаешь, вот.
0: Это правда. Я вспоминаю свои утренники, это было какое-то всегда вот, предвкушение праздника. Ведь они же были разными, самые яркие на Новый год, естественно.
1: Конечно.
0: Сколько там было образов, мамочки мои. Не, ну можно было, конечно, успокоиться, выбрать один. Но как же ж?
1: Но зачем, если тебе это делать?
0: Да.
1: Ведь, вот почему я и говорил, что я утренники не особо любил уже другие, потому что там тебе нужно было делать. А так действительно, вот хочу мушкетером. Ага. Все, папа там что-то придумал, что-то сделал. Так, хочу вот это. Ну и потом, конечно, долгожданное появление Дедушки Мороза и конфетки.
0: Так, самый нелепый образ на утреннике.
1: Робот.
0: Робот?
1: Да, из коробок.
0: Мне
1: как-то вот...
0: Ну,
1: папа
0: такой аналоговый,
1: поленился.
0: Да?
1: Просто вот на голове была коробка из-под микроволновой печи.
0: Да.
1: Это вот помню. Причем какая-то, знаешь, такая нелепая прям совершенно. Вот. И большая коробка, я даже не знаю, из чего.
0: Так, ну там, наверное,
1: вот,
0: стиральная машина. Да?
1: Ну, нет, то, что было? Что-то поменьше.
0: Слушай,
1: что-то...
0: Ну, ты...
1: Я помню, что было довольно тесно.
0: Ну это потому, что ты с детства любил покушать, понимаешь?
1: Какая стиральная машина? Ты представляешь, какой я там был? Вот, ну, что там было?
0: Не, а я вот думаю, что это, как, и ну, пытаюсь просто фантазировать. И ты представь...
1: Мне кажется, из-под магнитофона.
0: Магнитофон.
1: Я в детстве был очень, знаешь, такой стройненький.
0: Понятненько. Ну, то есть, заодно и мусор вынесли.
1: Скорее всего.
0: Понятно. А так вот решали вопросы. А что, и ребенку счастье, и, ну, я так понимаю, что стесненные обстоятельства тебя все равно не остановили.
1: Да, конечно.
0: Безудержного веселья.
1: Это, знаешь, были какие-то первые классы.
0: Ага.
1: Вот что-то в таком. Но самый легендарный костюм, это был Д'Артаньяна. Вот этот костюм я очень помню.
0: Ага.
1: Шпага, от которой я не мог просто оторваться.
0: Расскажи, а где шпагу взяли?
1: Из дерева делали, вот потом крышечка, вот этой жестяная банка, вот которую все, вот ручка, мы, помню, еще красили ее, вот, получилось очень здорово.
0: Ты, наверное, ее хранила еще много-много лет.
1: Да.
0: До сих пор?
1: Нет, потом сломалась.
0: Ай, жалко. Друзья, утренники начинаются, будем собирать образ. Мы не призываем, конечно, в коробках приходить на работу, с другой стороны, если нужно напоминание выбросить мусор, то вперед.
1: Знаете, если вы все-таки пришли в коробке, что-то случилось.
0: Ага.
1: Скорее всего.
0: Ой, мамочки мои. Ну что ж, друзья, мы начинаем наше прекрасное утро. Вот видите, как сколько ностальгии уже обсудили. Я помню свои наряды, но это, видишь, у меня мама мастерица на все руки. Она шила мне наряды. Потому что я то была матрешкой, то вот этой...
1: И все это в один вечер.
0: Да.
1: Вот Ира появилась. Вот, смотрите, матрешка.
0: Я серьезно.
1: Так, потом
0: у меня
1: принцесса.
0: Была... Принцесса. Принцесса обязательно.
1: Так.
0: Но сначала Чунга-Чанга, вот эти племена. Да, Снежинка, так, разумеется.
1: Так, подожди, все вот прям...
0: Переодевалась
1: нон-стопом. Углем красили тебя.
0: Да, потом смывали, потому что затем была вот эта матрешка,
1: да,
0: там по очереди, я уже не помню. Но, в общем, по-моему, после Чунга-Чанга я была матрешкой, а там разные образы и разный мейкап. Ну, это на нашем, на девичьем.
1: Конечно, конечно.
0: Вот, и надо было убрать быстро.
1: Давай так, аквагрим.
0: А затем вот как раз-таки тот самый аквагрим, вот эти щечки, вот. Затем была снежинка, затем была то ли лисичка, ну, короче, какой-то вот, да, лисичка, потому что хвост, помню, красивый такой, пушистый, вот, а затем снегурочка. И вот это вот просто в рамках одного вечера.
1: Ух,
0: перевоплощений было много. Я, все, что я запомнила...
1: Где Ира подарок? Она переодевается.
0: Да. что я...
1: Сейчас... А, я понял. Знаешь, я не догадался, ведь это можно в каждом костюме было получать подарок. Так, вот Чингачанга получил, потом Снегурочка, потом принцесса. Ай.
0: В общем, ты не догадался, а мама все продумала. Так и было, если честно. Но ведь все, что я запомнила, это мои бесконечные переодевания. То есть там только я успевала один номер за другим, плюс ко всему продюсер поставил, ну, это наш учитель. Но это главный продюсер
1: на
0: в тот момент.
1: Продюсер.
0: Да. Поставил эти номера в стык, и вот это просто буквально была минута на переодевание. Вот это, конечно, было очень весело. Я ухайдохалась, но счастливая и довольная пришла домой. Друзья, так, а какой образ мы сегодня придумаем, а, для
1: да
0: себя?
1: Да кто вы? Снежинка, Чунга-Чанга. Пишите, рассказывайте. Кстати, номер 49-105-7 уже работает вовсю и принимает ваши комментарии, смс и, главное, конечно, поздравления.
0: Я сегодня Афродита Аполлоновна.
1: О!
0: Да. Вот, так что вот в таком, и сейчас из пены морской. Ну, вот это
1: я
0: вот
1: сегодня буду пятничный гуляк. Да. Это друзья, в ожидании выходных.
0: А вы чувствуете, да, что праздник намечается очень веселым. Так что давайте присоединяйтесь к нам, 99FM, собирайте свои образы, да. И мы будем вот так вот куролесить этим утром. 3 часа утреннего шоу «Русские перцы». Стартует прямо сейчас.
1: Просыпаемся!

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева. Сегодня раз и навсегда разберем тему подсчета калорий, чтобы больше не попадать в капкан невежества, мифов и некомпетентных советчиков. Начнем с того, что ключевым подходом в этом вопросе должен стать индивидуальный. Но есть нижняя планка, которую нельзя минимизировать. 1200 килокалорий – это, скажем, некий прожиточный минимум, который обеспечивает потребности тела взрослого человека просто работать без ущерба. Многие заблуждаются, что снижение этой нормы приведет к экологичному снижению и веса. Но, увы, ниже 1200 это всегда во вред организму. Все наши органы нуждаются в энергии. Если человек не добирает свою норму, тело начинает использовать собственные ресурсы, разрушая себя в угоду жизнеспособности. Это ведет к истощению и проблемам с ЖКТ. Поэтому первый шаг – это определить свой персональный объем калорий с учетом рекомендованного показателя. Учитываются текущий вес, возраст, рост, телосложение, физическая активность, многозадачность, умственная нагрузка и стресс. Далее ставим цель – набрать или сбросить вес. Ну а затем идет подбор меню и его тестирование. Достижение результата зависит не только от следования цифрам, но в первую очередь от качества пищи и образа жизни. Можно суточную норму взять из бургера или латте, но на выходе это приведет лишь к холестериновым бляшкам, растяжкам и невротическому зацикливанию на цифрах. И на десерт лайфхак. Подобрать калорийность можно в один клик. Обратиться в отдел заботы Milz Food, причем бесплатно и без условия покупки. А конструктор меню от Маши Milz станет идеальным решением, чтобы не тратить время и энергию на подгон продуктов к калорийности.
0: Сделано со вкусом. Milz Food.
2: Заходи. Без причин.

Реклама на русском. Лента Кипра. Первыми новости появляются здесь. Заходите на сайт lenta.cy и подписывайтесь в соцсетях. Лента Сангус. В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell.

0: Деточка будет петь.
1: Гороскоп на русском.
2: Друзья, а теперь погороскопим те самые интересные истории от нас в эту пятницу. Знаки огня, овны, львы и стрельцы. Хотя хочется уже мне, видишь, снеки. Снеки огня.
3: Снеки в пятницу, да. Вот так утро начинается.
2: Ты меня укусил. Не души на меня. Это заразно. Я тоже начинаю вот хотеть есть. Финал рабочей недели принесет известие о досрочном и успешном закрытии сложного вопроса. Прекрасно. Вы сможете уйти на выходные с абсолютно чистой совестью и легким сердцем.
3: Здорово. И выдохнуть в первую очередь. Знаки воздуха, близнецы, весы и водолеи. Вам выпадет роль приятного наставника или вдохновителя. Стоит постараться для этого человека, ведь он искренне ценит ваше внимание.
2: Ой, да.
3: Внимает, слушает. Ну, а вы уже старайтесь.
2: Да. Земные знаки, тельцы, девы и козероги. Сегодня придется выступить третейским судьей в споре двух близких людей. Занять нейтральную позицию не удастся, мы предупреждаем. Так, нужно будет выбирать сторону. А так?
3: Это когда дочь хочет одно, мама другое. Ага. А папа должен платить.
2: Папа
3: не
2: такой,
3: удастся
2: так,
3: никак вот остаться в стороне.
2: Так, перераспределяем бюджет.
3: Скорее всего,
2: ну,
3: да.
2: Ну, и значит, такой, что, ну, без...
3: Надо сделать всем хорошо.
2: Надо сделать... А вот ты бывал в таких ситуациях?
3: Конечно.
2: И?
3: Вот, ну что, вот пытаешься
2: остался
3: как-то...
2: Остался без пива, да?
3: Сгладить, да, сгладить вот это все для того, чтобы все потом... На тебя, чтобы не проецировалось.
2: А,
3: потом.
2: Да? Это все он, это все он.
3: Вот.
2: Ну, а каким образом, вот если вот противоположное мнение у мамы и дочки, как ты их миришь? Есть такой лайфхак?
3: Ну, пока нет.
2: Ага.
3: Надо...
2: Просто выгоняешь, говоришь, так, а ну вон.
3: Идите разбирайтесь, да. Там. Вот все, да. Не мешайте.
2: Я занят.
3: Потом расскажете, интересно,
2: да,
3: же.
2: Да, да, да.
3: Мне кажется, вот третейский судья, это такая же история. Ты вот понаблюдаешь, интересно, вот все это, как это происходит, интриги какие-то,
2: да,
3: сплетни.
2: Да, да.
3: Так, ну а потом, махнул рукой, разбирайтесь сами.
2: Разбирайтесь сами. Так у нас, кстати, в судах обычно и происходит. Ну, знаешь, не очень сильная
3: разница. Не хотелось бы, конечно, чтобы именно так, но все же.
2: Да, хотелось, не хотелось, такова жизнь. Так, у нас что осталось?
3: Знаки воды остались. Угу. Раки, скорпионы и рыбы. Сегодня вы получите приятный финансовый бонус или материальное поощрение за прошлые заслуги. Эти неожиданные поступления станут отличным поводом для веселых выходных.
2: Тара-та-тара-тара.
3: Здорово.
2: На-на-на. Ой, друзья, ну а мы что? Мы двигаемся дальше, и у нас гимн чемпионата мира по футболу. Шакира, Burna Boy, дай-дай.
3: Ну вот и знаков воды тоже, дай-дай.
2: Дай-дай.

На Кипре 8:30. Точное время представляют компания Leos Development и единственная в своем роде бутик-башня Visionaire Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Реклама на русском.
1: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио Монте-Карло. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: Искусство повседневной жизни. Утренний кофе на балконе. Семейный ужин в гостиной. Отдых после сложного дня на мягкой кровати. Летом все это еще доступнее. Ознакомьтесь с коллекцией в магазинах Living в Никосии или Лимассоле или онлайн на living.com.cy до 8 августа. Скидки до 50% на мебель для дома и улицы, предметы декора и дизайнерские изделия. Living. Искусство повседневной жизни.
3: В чем сила, брат?
4: А вот в чем. В кумбарасах вся сила. У кого кумбарас, тот и сильней.
5: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: Самый острый перец истории.
1: Ну, а теперь добавляем праздников в этот прекрасный день. Мы надеемся, что пятница уже вам нравится. А давайте сделаем так, чтобы еще больше было, да? День дарения подарков. Как вам идея?
2: Здорово. Вот да. Порадуйте кого-нибудь, близких. Просто дарите подарки сегодня. Вот такая пятница.
1: Угу. Кому-то придется, конечно, получать эти подарки.
2: Но это тоже приятно.
1: Ну, в смысле,
2: и дарить,
1: тоже.
2: И получать. И... А знаешь, есть кто-то, кто любит вот дарить, а кто-то любит получать.
1: Ну, я думаю, что все любят получать. И все, в том числе, надеюсь, любят дарить подарки. Хотя бывает по-разному. Но сегодня именно такое дарение. Поэтому подумайте, пожалуйста. И вот не такие подарки, а дарки, да, а со смыслом. Тогда это в самое сердечко.
2: И главное, да. Еще с улыбкой. Угу. Вот такой эмоджи. Всемирный день эмоджи сегодня.
1: Да, ты с улыбочкой выбрал.
2: Конечно,
1: себя.
2: Эмоционально.
1: А я сердечко. Всем сердечко прямо сейчас. День зеленых глаз, зеленоглазые. Здравствуйте, с праздником вас, дорогие вы наши.
2: Профессиональный праздник, день этнографа. Вот, передаем всем причастным привет.
1: День укоренившихся традиций. Друзья, вот на этот счет давайте еще немножечко больше пообщаемся, потому что мне кажется, традиции, они должны быть. Это то, что способно сплотить. Это то, что действительно создает вот, и формирует дух. Семейные, например, да, да? Семейные традиции. А рабочие, да, в коллективе, когда у вас есть ритуалы определенные, дружба, разумеется. Есть традиции выбираться каждую пятницу куда? В баню!
2: Вот!
1: Да? Вот, хорошая
2: Или просто
1: традиция.
2: Даже ваши личные какие-то традиции, которые помогают вам расслабиться, восстановиться, вдохновиться, вот, не знаю, вот в пятницу,
1: и
2: без
1: опять
2: разницы,
1: в баню,
2: в субботу,
1: ну?
2: В воскресенье. Просто утром, утренняя у вас традиция, укоренившаяся, включать приемники погромче.
1: Ага, так, день рождения Диснейленда, об этом еще чуть-чуть подробнее расскажем в рамках событий дня сегодняшнего.
2: Так, ну и, пожалуй, что еще отметим? А все, пойдем в события.
1: Да. Футбольного арбитра можем.
2: Ну, кстати, чемпионат мира продолжается.
1: Хотим.
2: И финал у нас впереди, поэтому также поздравляем причастных.
1: Ага, да, всех. Это всех именно.
2: Все, кто смотрит, болеет и кто играет.
1: Тогда отправляемся по событиям. В США в 1775 году открылся первый в мире военный госпиталь. Вообще, в принципе, госпиталь тут в фокусе внимания. Это важно.
2: 1902 год, США, опять же, изобретен кондиционер воздуха.
1: Это хорошо, это наконец-то. Представляете, а раньше люди без кондиционеров жили. Как? Как? Как?
2: Вот у лета... Подуй на меня, мне жарко.
1: Летом вообще, мне кажется,
2: так,
1: очень сложно.
2: Опахало.
1: Опахало. Вот. Ну, не у всех было, понимаешь, тут как бы тоже еще. Так, немножечко с истории Второй мировой. В 42-м году началось одно из самых крупных сражений, Сталинградская битва. А в 44-м по улице Москвы прошли 57 тысяч немецких военнопленных, операция «Большой вальс».
2: Угу. Все помним, все и должны помнить. Угу. 1955 год, США, открылся первый Диснейленд.
1: Вот какая праздничная новость у нас на календаре. И 62-й год, впервые в истории советского подводного флота, атомная подводная лодка «Ленинский комсомол», название-то веселое, достигла северного полюса Земли. Вот так
2: далеко.
1: Вот отправилась. Да. Ну и тогда это, конечно, был показатель силы огромный в том числе. В общем, друзья, нам очень срочно нужны ваши поводы для радости. Мы хотим поздравить вас с днем рождения или передать привет. Напишите нам, пожалуйста, на номер 499-105-7. Мы все обязательно исполним.
2: Ждем.

0: Воздухи вовсю горланят. Солнце поднимается. А на русском радио...
1: А на русском радио...
0: Шоу продолжается. Русские перцы.
2: Пятница! Закрываем рабочую неделю. Здесь появилась очень интересная статистика. Самые популярные причины опозданий на работу. И пятницу в том числе.
3: Удиви меня.
2: Вот, это пробки. Вот, именно на них чаще всего ссылаются сотрудники, хотя исследование показало, что лишь 22% всего лишь таких случаев действительно совпадают с реальной дорожной обстановкой. То есть остальные просто, ну я в пробке был.
3: Ну, так бывает, да, это просто другая причина. Ну ты же не скажешь, что я проспал.
2: Все же говорят, и я скажу.
3: Да-да-да.
2: Вот, при этом в пятницу на пробки жалуются на 35% чаще. То есть, ну вот как сегодня. Чем во вторник, хотя загруженность дорог почти одинаковая. То есть в пятницу вот еще на дополнительных 13% немножко приврали.
3: Слушай, ну а на самом деле восприятие тоже никто не отменял. Ну это же часто влияет на то, как мы относимся. Не сама ситуация по себе, а восприятие этой ситуации. Ну то есть одинаковая загруженность плюс-минус на дорогах. Но в пятницу тебе хочется быстрее домой.
2: Конечно.
3: Поэтому каждая минута воспринимается как? Как 10. А на работу не хочется. Поэтому каждая минута воспринимается как? За 2 секундочки!
2: Вот.
3: Да? И все пролетело.
2: Поэтому всему виной пробки. Вот особенно в пятницу. Потому что хочу уже к вечеру другие пробки.
3: Да-да-да.
2: Настроение у меня такое.
3: Ну, видишь, не принято сказать, что, ребят, я проспал, или, ребят, я немножко задержался, там, дети капризничают. Ну, бывает реально, да? Вот проснется ребенок, и говорит, не хочу. И вот как? И вот его пока за уши, да, там, не вытащишь, пока уже просто не за руку не возьмешь и не выйдешь, скажешь, ну, хотя обычно он тебя выводит быстрее, чем ты его из себя. Думаешь, да поехали уже, давай в школу, ты сейчас заброшу, и мне на работу надо срочно. Ну, эти разговоры могут затянуться, и как ни крути, это тоже, конечно же, влияет на время. А плюс ко всему в пятницу, невнимательные водители.
2: Конечно.
3: Да? Вот вроде как трафик один и тот же, ну, плюс-минус. А вот внимательность нет.
2: Подожди, а еще медленные баристы, вот, ну, которые тебе, ну, долго делают кофе.
3: Да-да-да.
2: Ну, как я-то заехала, вот буквально на секундочку,
3: ну, да,
2: чтобы сразу оплатил, тебе выдали.
3: Ну, да.
2: А он, посмотрите, поговорить со мной хочет, а я тоже хочу.
3: Мне кажется, нивелировать вопрос можно, скажем, отработкой. Ой, сейчас по-больному, да, в пятницу. Нет, ну, посмотрите, опоздал в пятницу, отрабатываешь понедельник.
2: Угу.
3: Мне кажется, это справедливо.
2: Ну да.
3: Да?
2: Ну просто вот, просто понедельник. Да. Отрабатываю, потому что он понедельник.
3: Да, да, да, да, да, да,
2: но,
3: да.
2: Но время такое же.
3: Вот.
2: А в пятницу опоздал. Ну ничего, я же в понедельник отработаю, мы же выйдем на работу. Так, кстати, удаленщики тоже попали под раздачу. Вот, ребята, те, которые работают...
3: А они куда опаздывают?
2: Вот представляешь, те, которые работают удаленно, самое распространенное у них оправдание – это проблемы с техникой, детьми или домашние питомцы. Но в 7 из 10 случаев сотрудник уже был активным в мессенджере за час до начала рабочего дня, но при этом почему-то не приступал к работе. К работе и рабочим задачам.
3: Так, я поняла, значит, во всем виноват код. Вот это оправдание. Почему ты не на работе? Я на работе. Просто сначала мне нужно было договориться с котом, да? Угу. Иначе он меня просто не пустил.
2: И в мессенджере это был не я. Это
3: он.
2: Это был кот. Просто кнопочку нажимает. Вот, да, он у меня такой умный, талантливый. Хотите взять на работу?
3: Класс вообще. На полставки подрабатывает.
2: Знаешь, мне кажется, HR потом и скажет. Не, знаете, давайте кота все-таки тогда мы оформим, а вы давайте гуляйте.
3: В общем, понятно. Ну что ж, держимся, друзья, держимся. С улыбкой на лице. Так бывает, что люди могут задержаться. Ничего страшного. Постарайтесь этого не делать. Ну, а если уже произошло, то хотя бы, да, там, без сильных оправданий отправляемся в рабочие процессы и стараемся позакрывать все самые актуальные задачи.
2: А мы...
3: Нет?
2: Ну, никак.
3: Не откликается.
2: Просто, просто уверенно.
3: Ну, я попробовала.
2: С взглядом таким вот двигаемся дальше.
3: Я поняла. Мы тоже, кстати, двигаемся.

0: Реклама на русском.
1: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
2: Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, Roundabout Катополимедия.
1: Звоните по телефону 99 844 811.
2: Сайт мужначас.cy.
3: А можно больше никогда не платить за электричество? Да, Slace Luxury Living в Лимассоле. Эксклюзивные резиденции площадью от 150 до 380 квадратных метров с современными технологиями Smart Home, первоклассной шумоизоляцией, бесплатными коммунальными услугами и электричеством. Несколько объектов еще доступны. Запишитесь на индивидуальный просмотр 96 42 06 71 или на сайте vlace.com.
4: Мультифруктовый сок предпочитают те люди, которые не знают, чего хотят.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 9 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Почти три четверти государственных школ Кипра работают без пожарных сертификатов. На острове прошли аресты по делу международной сети криптомошенников. Где спастись от 40-градусной жары? Власти открывают центры прохлады. Теперь подробнее. Аудиторская служба Кипра зафиксировала серьезные пробелы с безопасностью государственных школ. 370 учебным заведениям по всей стране, это почти 75%, сертификат пожарной безопасности не выдавался вообще. Отмечается также опасное состояние электрооборудования школ. Масштаб проблемы примерно тот же. В ответ на доклад аудиторов министр образования Кипра Афина Михаилиду признала наличие проблемы и заявила, что как раз сейчас начинается новый этап модернизации государственных школ. Полиция Кипра расследует деятельность колл-центра международной сети криптомошенников, обманувшей сотни жителей Бельгии и Нидерландов на десятки миллионов евро. В ходе операции 7 и 10 июля на острове задержали троих подозреваемых – одного бельгийца и двух голландцев. Расследование началось в январе 2024 года после того, как жительница Бельгии стала жертвой фальшивой инвестиционной платформы. Муниципалитет Лакотамии открыл 3 центра спасения от жары. Там работают кондиционеры, создана уютная обстановка, есть прохладительные напитки. Посещение таких зон бесплатное. В ближайшее время подобные центры прохлады откроются и в других районах Кипра. Заметного спада жары синоптики пока не обещают. И о погоде подробнее. На острове жарко и солнечно, но в горных областях по-прежнему ожидаются осадки. Концентрация пыли держится в пределах безопасных норм. Скорость ветра составляет 6-8 метров в секунду. Дневная температура воздуха на побережье Кипра сегодня поднимется в среднем до плюс 33 градусов. В Никосии будет до плюс 40, а в Тродосе до плюс 26. Средняя температура морской воды в акватории острова плюс 27 градусов. В наступающие выходные погодные показатели существенно не изменятся. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы.
1: Добрямба!
2: Утрямба!
1: Всем чмоки!
2: Лайки!
1: Здрасте!
2: Здесь энергичный Сержио!
1: И Ира, наше счастье! Ну что, друзья, второй час утреннего шоу!
2: Тра-ля-ля-ля-ля! У нас пятница, понимаете?
1: Пятница, тра-ля-ля-ля-ля, вот такая тра-ля-лятница.
2: Вот и продолжится, и даже не смущайтесь.
1: С песнями!
2: Давайте вот тоже. А попробуйте, а вот правда, попробуйте такой вот небольшой эксперимент. Зайти в офис и вместо доброго утра сказать им тра-ля-ля-ля-ля.
1: С тра-ля-лятницей вас!
2: Слушайте, ребят, вот неважно, что подумают, но то, что улыбнуться, это 100%. Ведь пятница про это, про настроение.
1: А если спросят, а откуда это и как, конечно, скажете, русские перцы, единая частота 99 FM, да, валите все до нас. Ну и напоминаем, номер 49-105-7, он уже работает вовсю, и мы принимаем, конечно же, в первую очередь, поздравления для главных именинников нашего острова.
2: Кто у нас родился, признавайтесь. Ну а мы пока что футбол обсудим, да?
1: Да, чемпионат мира продолжается.
2: Ой, у меня сын так расстроился, у него, говорит, все, говорит, у меня депрессия. Ну все,
1: из-за Франции?
2: Да, из-за Франции.
1: Ну я помню, что он болел за Францию.
2: Я говорю, сын, ну подожди, еще вот. Как бы за третье место, как какое? Третье место.
1: Да, в воскресенье будет матч.
2: Это все неинтересно. Нет, подожди, воскресенье.
1: Да.
2: Финал.
1: И финал, и за третье место. Да, за третье место будет в 12 часов дня, а вот уже финал в 10 часов вечера.
2: Будем смотреть. И в воскресенье футбольный чемпионат мира, конечно же, привлек внимание всех. Я говорю, сына, я же тоже расстроилась немножко. Где мой Холланд? Это моя новая любовь. Вот просто, мне кажется, без него как-то, совсем вот так скучно. Более того, я даже пересмотрела вот эти хайлайты, когда играла Норвегия против Англии. Мне кажется, они могли все-таки.
1: Много споров сейчас.
2: Да?
1: Ты видела, как встретили норвежцев?
2: Да.
1: Да, прям просто легенды. И герои страны. Кстати, удивительно, что сборная абсолютно все сборы с этого чемпионата она пожертвовала.
2: Mm-hmm.
1: Да.
2: Вот
1: поэтому
2: вот.
1: Ни копеечки себе в карман. Ну и, конечно
2: Хотя,
1: же, да.
2: Холланд все-таки енотом обзавелся.
1: Енотом, да, он появился. На трапе с енотом, с какой-то бутылкой, как я понимаю, это какой-то сувенир.
2: Ну это не настоящий, в смысле.
1: Естественно, конечно же, да. Это
2: просто грустный енот.
1: Сувенир, который он решил привезти из США.
2: У меня тоже такое состояние. Грустный енот, потому что Холланда в рамках чемпионата мира по футболу 26 больше его нет. Вот, и жалко, конечно, очень жалко. А почему они поехали под мама, как же Celebration, вот это вот Happy Nation? Нет?
1: Там, наверное, дома у них повеселее.
2: Я поняла. Я думала, что
1: все
2: соберут.
1: Хотя, знаешь, либо Норвегия, они суровые, они уже сразу готовятся к следующему. Так, все домой, вот, на фьорды смотрим и готовимся к следующему чемпионату мира.
2: Да, классно.
1: Но это не только заслуга, конечно, популярности чемпионата мира футболистов, но еще брендов, которые придумывают очень креативные решения для того, чтобы привлечь болельщиков. Сейчас их и обсудим. К примеру, тренер куриных ножек появился в рамках этого чемпионата мира по футболу. Это легендарный бразильский футболист Роберто Карлос, известный мощным ударом и своими сильными ногами, был назначен тренером куриных ножек одного из брендов, который мы знаем, который производит вот те самые куриные ножки и крылышки. Вот. Ну и, естественно, конечно, привлекли именно вот так болельщиков посещать эти рестораны. Реклама в подмышках судей.
2: Вот это вообще хорошо, я считаю. Куда-куда. А вот туда еще, по-моему, никакая реклама не проникала.
1: Никто не смотрел туда даже. Бренд дезодорантов реализовал такой новаторский забавный рекламный ход. Логотип компании был размещен прямо на подмышках резервных арбитров. Суть в том, что когда арбитры либо меняли игроков, либо поднимают вот
2: таблички
1: с тем, что у нас время увеличивается.
2: Или офлайн,
1: да. Вот там размещен логотип, и арбитров показывают крупным планом, поэтому можно было увидеть на этот логотип дезодоранта прямо на подмышках
2: Честно,
1: арбитров.
2: Честно, не заметила.
1: И я не замечал.
2: Но они там, оказывается, есть.
1: Видимо, есть. Видимо, мы туда не смотрим.
2: Да, видимо, не туда мы смотрим, Сережа.
1: Я не знаю, я смотрю на номер, кто сейчас будет выходить. Сколько минут добавил арбитр, это важнее.
2: А на самой табличке нельзя?
1: Ну, нет, видишь, нет. Вот они пошли именно, ну, дезодорант, понимаешь, то есть, да. Вот, поэтому вот посмотрел
2: так
1: туда.
2: Это хороший дезодорант, поэтому и не видно.
1: И не видно.
2: Да, вот оно что, такая суперскрытая реклама, мега-нативная интеграция.
1: Так, что еще придумали? Чипсы со вкусом стран, известный производитель чипсов, вот, выпустили лимитированную серию чипсов, адаптированную под национальные кухни или экзотические вкусы разных государств. И ты в рамках этого чемпионата мог попробовать вот чипсы со вкусом Мексики, Португалии, Норвегии, опять же, и других стран, которые участвовали в чемпионате мира.
2: Друзья, ну у нас на острове все уже давным-давно придумано. Самая классная, самая эффективная, самая работающая реклама. Где? Правильно, у нас на Русском радио. Всегда будем рады видеть вас в составе наших партнеров и друзей. Обращайтесь 255-88-180. Ну или просто зайдите к нам на сайт RussianRadio.cy. Там тоже вся информация подробнейшим образом раскрыта. Кстати, мы, пожалуй, единственная радиостанция, которая в открытом доступе публикует цены для того, чтобы вы всегда могли ознакомиться с ценовой политикой. Ну, а все детали и подробности можно обсудить уже на личной встрече.
1: Полезно и в точку.

0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева. О способах блестяще выглядеть в любые времена. Фраза «лето круглый год» в последнее время не совсем соответствует кипрской реальности. И все же плавать, загорать и наслаждаться солнцем можно в любой сезон. А значит, гладкая кожа – актуальный запрос. Профессиональная лазерная эпиляция – безопасный и безболезненный метод, позволяющий избавиться от нежелательных волос на лице и теле. Но эта процедура должна проводиться только профессионалами и только в специализированных центрах. На дому, в маникюрных салонах, в кустарных условиях вы рискуете не только не получить желаемый эффект, но и навредить здоровью, поскольку количество фейковых китайских аппаратов на Кипре растет с каждым днем. Перед началом курса лазерной эпиляции стоит обратить внимание на центры со значимым опытом работы и профессиональным оборудованием, на квалификацию врачей и рекомендации подруг. Посетите лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Более 20 лет на рынке. Здесь предложат самое современное оборудование от мировых брендов – израильской компании «Альма» и немецкого концерна «Асклепион», которые являются ведущими производителями в своей отрасли. Вас проконсультируют на греческом, английском или русском языках, запишут на бесплатную консультацию. Самое ценное – это квалификация специалистов с многолетним опытом работы на лазерном оборудовании, регулярное обучение персонала у лучших специалистов отрасли и уровень сервиса. Подробнее на сайте ladyesthetic.com.cy или в директе Instagram. Оставайтесь внимательными к себе, и пусть все будет гладко.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Реклама на русском. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
2: Русские называют дорогой то место, где собираются проехать.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
3: Новая песня на русском.

0: Ваня Дмитриенко. След.
1: Русское радио.
2: Я бы прожил с тобой каждый день, но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: А в музыке шутка называется «Скерцо». Русские
1: перцы! Добавь интеллекта с русскими перцами.
2: Так, Сереж, сейчас будем очень серьезную тему поднимать. Да, тут исследование выкатили. Мужчины, чьи жены зарабатывают больше, сталкиваются с депрессией.
3: Угу.
2: Вот так вот пришли исследователи, проанализировав данные о доходах молодых работающих пар за последние 17 лет.
3: Ну, правильно, она зарабатывает и не делится. Если бы делилась, не было бы никакой депрессии. Но зарабатываешь больше, ну, дай мужу. В виде подарков, в виде чего еще, либо там...
2: При этом сами женщины, так, которые становятся такими финансово независимыми, кормилицами, получается, да, семьи, чаще оказываются недовольными этими отношениями, потому что не понимают, а зачем тогда мне нужен этот мужчина, если основная нагрузка находится на мне. Домашняя работа, там, качество, там, тра-та-та-та-та, все равно тоже на мне, дети на мне, ну, и, то есть это...
3: Плюс
2: обычно
3: я еще и зарабатываю больше, да?
2: Да, ну то есть тогда вот сразу же статистика неутешительная. В рамках 3 лет такая пара расстается.
3: Ай-яй-яй.
2: Да, не знаю даже, что делать.
3: Ну, что делать? Зарабатывать, да, идти дальше и работать. Ну, как-то, ну, с другой стороны, конкуренция тоже не всегда успешно заканчивается для пары.
2: Я вообще считаю, что не должно быть.
3: Когда начинает конкурировать и начинается соперничество, да,
2: вот,
3: согласен.
2: Ты абсолютно прав, тут есть как раз-таки расшифровка, что там идет не так. Дело в том, что мужчина обычно в таком этапе, то есть если женщина самодостаточна, да, и автономна, она сразу начинает вызывать такую реакцию соперника. Ну, конечно, это не касается не всех мужчин, разумеется, но это просто вот статистика, средняя температура по больнице. Естественно, есть ли осознанные мужчины, которые прекрасно понимают, наоборот, ценят,
3: конечно,
2: это и уважают,
3: да,
2: и перестраиваются отношения, соответственно.
3: Моя жена молодец.
2: Вот, да, да.
3: Только,
2: очень-очень ею горжусь. Но в основном ошибка тут психологическая в том, что мужчина может, конечно, он и сказать, да, там, что, ну, ты, конечно, молодец, но на самом деле он будет себя чувствовать ущемленным, потому что он, ну, недостаточно. Uh-huh. Он хочет быть лидером, он хочет быть человеком, который обеспечивает свою семью, а получается из-за того, что у него так не вышло, ну, вот эта вот конкуренция.
3: Просто, да, и явный проигрыш получается, потому что ты в любом случае, конечно...
2: В итоге все заканчивается, ну, естественно, недомолвками, недоразумениями. Пара в таких настройках долго существовать не может, ну, потому что женщина, плюс, мало то, что не понимает, да, за что, и мужчина к ней начинает относиться, ну, примерно как тоже как к мужчине, а это уже совсем другая расстановка сил, и, естественно, все заканчивается тем, что заканчивается. Вот, грустненько, а?
3: Знаешь, мне кажется еще, что это когда раздельный бюджет. Вот, скорее всего, вот здесь начинается такое соперничество, а когда общая копилка, ну, приносит жена больше. Ну, почему? Ну, здорово! Все.
2: Ты бы договорился, я поняла.
3: Ну, конечно. Вот, общая копилка, да, и вот без разницы, кто сколько туда принес.
2: А что это без разницы?
3: Вместе потратим на выходных.
2: Как же тебе,
3: да,
2: повезло!
3: Да, да.
2: А, моей невесте! Завтра мы идем тратить все твои, деньги.
3: Вместе!
2: Ага, примерно как в песне. Так, ребят, ну, собственно, всего лишь вбросим эту новость. Я дальше не полезу, если честно, как-то грустненько обсуждать,
3: да,
2: такое с утра пораньше.
3: Хочется.
2: Не хочется.
3: Делайте лучше подарки, сюрпризы друг другу. Вот,
2: поэтому...
3: в кино пригласите.
2: Конечно, и пусть работает муж. Ну, можно же женщине просто не рассказывать, я думаю, что...
3: Согласен.
2: Да? И все, он главный. И, ну, потому что если есть любовь и вот это вот все, остальное можно порешать немножко другими методами. А пока идем в кино.
4: Я не знаю, почему меня к тебе так влечет горячо. Любить тебя в этом деле я новичок. Среди парадных и мостов я тебе шепчу пустой.

На Кипре 9.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты.
3: Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
4: После отпуска Василий еще целый месяц просыпался пораньше и занимал место в метро полотенцем.
5: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: Классичный тайский ресторан Golden Monkey в комплексе The Tower отеля Сан-Рафаэль. Золото вкуса в каждом новом блюде.
1: Да, друзья, вот такой красивый и вкусный розыгрыш стартует у нас на русском радио Кипр. Мы наверняка вас уже не раз порадовали, и вы, скорее всего, к этому привыкли. И это хорошо. Я считаю, что к хорошему надо привыкать, и при этом не забывайте это самое хорошее ценить.
2: А пусть... На правах рекламы.
1: Всему... Тара-та-тара-та-та-та. Друзья, мы стартуем. Ваучер в ресторан Golden Monkey на 50 евро будет разыгран в ближайшие несколько минут. Берем в руки свои смартфоны.
3: И если вы не удивлены, что пятница — это время подарков, Лимассол вас готов удивлять. Откройте для себя Golden Monkey. Это тайский ресторан в прекрасном комплексе The Tower в Сан-Рафаэль Resort.
1: Да, друзья, добро пожаловать. Там и пляжи замечательные, и очень классный ресторан. Если не бывали, обязательно исправляйте это дело. Богатое меню, новые блюда, искусно приготовленные по аутентичным рецептам, талантливыми шеф-поварами из Таиланда, между прочим. Аутентика. Угу. Традиционные кулинарные техники, лучшие ингредиенты и коктейли с ярким вкусом.
3: Golden Monkey — это всегда безупречный сервис и незабываемое гастропутешествие. Выбирайте рассадку в элегантном зале внутри ресторана или на уютной открытой террасе.
1: Golden Monkey — это любой формат, корпоративное мероприятие, официальное торжество, особое событие или тихий уютный ужин с близкими.
3: Приглашайте ваших друзей в Таиланд, ведь он теперь еще ближе у нас на острове при помощи Golden Monkey.
1: Да, друзья, подписаться, посмотреть на карту, на меню можно в Инстаграме Golden Monkey Thai, так он называется, либо Golden Monkey Ресторан в Фейсбуке. Ищите, смотрите, ну и самое главное, бронируйте свое прекрасное утро, день или вечер.
3: А мы продолжаем готовить тайские блюда по-нашему от русских перцев.
1: Как всегда, вы услышите один очень необычный ингредиент в рецепте. Вам как раз-таки его нужно будет отправить на номер 49-105-7. И если все пройдет хорошо, вам достанется ваучер в ресторан Golden Monkey на 50 евро.
3: Итак, ну что, готовы?
1: Если вы готовы. А вы готовы? Я не слышу! Друзья, вы готовы? Кстати, участвовать может не только Лимассол. Добро пожаловать,
3: абсолютно,
1: ребят.
3: Абсолютно весь остров. Номер 49-105-7. Напоминаем, именно на этот номер нужно будет отправить смс.
1: Добро пожаловать, Сережа. Я тебя, как всегда, по традиции отправляю куда? Правильно, на кухню.
3: Так, я беру палочки. И... Ну, тайская кухня все же таки как-никак. Итак, мы будем сегодня...
1: А у них палочки, да?
3: Палочки, конечно.
1: А я думала, что это только японцы.
3: Нет, нет? И тайская кухня, ага, также. Вот тоже. Поэтому у кого-то палочки, у кого-то палки. Это когда порция побольше. Вот, потому что от такой вкуснятины оторваться невозможно. Итак, пятница, поэтому готовим сегодня пьяная лапша под кимао. Плоская рисовая лапша, имбирь, зеленый лук, райские перчики, базилик, мини-кукуруза.
1: Итак, друзья, 49-105-7. Ждем ваших смс-блюда. Готово?
3: Пишите.
0: Ресторан Golden Monkey в отеле Сан-Рафаэль. Новые строчки в меню от виртуозных шеф-поваров из Таиланда. Безупречный сервис, уютная открытая терраса и стильный зал. Идеальное место для кулинарного путешествия.

0: Аутентичный тайский ресторан Golden Monkey в комплексе The Tower отеля Сан-Рафаэль. Золото вкуса в каждом новом блюде.
1: Ой, сейчас будет очень кому-то вкусно. Разумеется, все справились. Очень. Мы даже вас не смогли запутать. Название блюда могло вызвать вопросы, но, да, видимо, в пятницу какие вопросы? Пьяная лапша, значит, так и надо. А вот другой ингредиент, который как раз-таки мы и переделали, Олеся смогла разгадать очень-очень быстро. Доброе утро!
2: Доброе утро!
3: Олеся, здравствуйте!
1: Расскажите, здравствуйте. Из какого вы у нас города?
2: Из Лимассола.
1: Лимассол. Mm-hmm. Бывали ли вы уже, дорогая Олеся, в Golden Monkey?
2: Ни разу.
1: Ай-яй-яй, какое
3: так,
1: упущение.
3: А бывали ли в Таиланде?
2: Нет, там тоже не была.
3: Ну, все тогда сходится.
1: Тогда два в одном.
2: Два в одном, да.
1: Потому что Тай...
2: Спасибо Русскому радио.
1: И нашим партнерам, потому что Сан-Рафаэль очень искренне приглашает и вручает вам тот самый ваучер на 50 евро сразу после того, как вы назовете наш прекрасный сказочный ингредиент, добавленный в рецепт.
2: Ты пьяная.
1: Алло.
2: Да-да.
1: Олесь,
3: какой ингредиент был в нашем рецепте неправильный?
2: Райские перчики.
3: Абсолютно верно.
1: Я бы даже сказала, особенный ингредиент. А какие должны были быть?
2: Еще раз, плохо слышно вас.
1: А какие должны были быть перчики?
2: Ну, наверное, острые.
3: Так, нет. Так, а с учетом того, что это все-таки Таиланд, тайская кухня.
2: Чили, перчики.
1: Тайские перчики.
3: Они очень похожи, на самом
1: просто.
3: Деле.
1: Но в любом
2: это,
1: случае,
2: в принципе, одно и то же в конце.
1: А вы как раз-таки сможете в этом сами убедиться. Мы вас искренне еще разочек хотим поздравить. И спасибо за то, что просыпаетесь вместе с нами и участвуете, и активничаете в наших розыгрышах.
2: Спасибо большое.
1: Вам спасибо.
3: Поздравляем.
1: Друзья,
3: ура!
1: Ну а мы хотим еще разочек пригласить всех и каждого открыть для себя Golden Monkey. Видите, сколько людей, оказывается, еще пока не слышали, не бывали, не пробовали. Очень зря, потому что место действительно достойное. И там очень комфортно проводить время, а самое главное, вкусно.
3: Порадуйте себя тайской кухней. И напоминаем, подписывайтесь в Instagram Golden Monkey Thai и Facebook Golden Monkey Thai Ресторан.
1: Golden Monkey приглашает всех The Tower San Rafael Resort. Пусть будет вкусно и ярко каждому.
0: Ресторан Golden Monkey в отеле San Rafael. Новые строчки в меню от виртуозных шеф-поваров из Таиланда. Безупречный сервис, уютная открытая терраса и стильный зал. Идеальное место для кулинарного путешествия.

0: Реклама на русском.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя ни с колечком.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
6: Хочется чего-нибудь вкусного.
7: Легендарную сочную шаверму, авторский бургер, а может, фирменный хот-дог?
6: Все.
7: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
6: Стритфуд?
7: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
6: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
7: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
6: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
8: Добрая половина россиян в понедельник утром выглядит как недобрая.
9: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
10: Костя любит перцы. Ира любит перцы. Все любят перцы. И Сережа тоже. Сережа Любимов, Ира Аполлонова.
11: Русские перцы на русском радио.
12: Друзья, второй час утреннего шоу тоже завершается. Будем двигаться дальше. Но пока Костя Столяров и самые актуальные новости к этому часу.
13: Белорусские дети, рожденные на Кипре, не могут получить ни кипрский ВНЖ, ни белорусский паспорт. Вот такие реалии.
12: Так, а что интересного?
13: Вот, Костя все расскажет. В общем, все подробности интересного. То, что у нас в следующем часе будет логомания.
12: Вот, давайте так вот, Костя, посмотри, вот какие у тебя новости, а какие у нас новости. Мы на хорошей стороне жизни будем рассказывать про позитивные вещи. Ну, а вот этот факт, конечно, остается неизменным. Я думаю, что, может быть, как-нибудь со временем это уладится, и данный вопрос.
13: Ну, да.
12: Но мы сейчас, знаете, давайте не будем сбивать настроение, да, и доброе утро у нас все-таки по-прежнему. И мы вообще-то вещаем на всю страну. Мы хотим, чтобы вы улыбались, чтобы вам было прекрасно, замечательно и весело. И поэтому просим еще часочек задержаться вместе с нами на единой частоте 99 FM.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 10 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
1: Той Confectionery. Сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Той Confectionery.
0: Новости на русском.
3: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Кипр и Греция разработают собственный ударный беспилотник. Жена полицейского, пострадавшая при стрельбе в Лимассоле, пришла в сознание. Белорусские дети, рожденные на Кипре, не могут получить ни кипрский ВНЖ, ни белорусский паспорт. Теперь подробнее. Республика Кипр и Греция планируют вместе разработать ударный беспилотник и наладить его выпуск. Проект будет финансироваться по оборонной программе Евросоюза. Речь идет о беспилотнике «Керберос». Это название отсылает к Церберу, псу царства смерти Аида из древнегреческой мифологии. Взлетная масса дрона с электродвигателем составит около 120 килограммов, полезная нагрузка – до 50 килограммов, дальность и продолжительность полета – 30 километров и 35 минут. Беспилотник будет способен автоматически взлетать и садиться, а также сохранять навигацию даже при подавлении спутникового сигнала. В следующем году планируется выпуск гибридной версии с полезной нагрузкой до 100 килограммов. Подробности на сайте «Лента Кипра». Состояние 46-летней жительницы Лимассола, в которую 30 июня стрелял муж полицейский, улучшилось. 16 июля она вышла из медикаментозного сна и пришла в сознание. Состояние пострадавшей оценивается как стабильное, к ней уже пустили близких родственников. Следователи готовятся взять у женщины показания. По предварительной версии, муж выстрелил в жену, а затем покончил жизнь самоубийством из-за финансовых проблем. Дети граждан Беларуси, родившиеся на Кипре, не могут получить или продлить вид на жительство, потому что не могут оформить белорусский паспорт. На проблему обратила внимание уполномоченная по защите прав человека Мария Стеляну-Латидис. По действующим правилам, белорусский паспорт ребенку выдают только при его личном присутствии в Беларуси. В то же время кипрские власти требуют действующий паспорт для оформления или продления вида на жительство. С сентября 2023 года белорусские консульства перестали выдавать, обменивать и продлевать паспорта, а летать для этого в Беларусь в текущей политической ситуации крайне сложно и достаточно затратно. И о погоде. На острове жарко и солнечно, но в горных областях по-прежнему ожидаются осадки. Концентрация пыли держится в пределах безопасных норм. Скорость ветра составляет 6-8 метров в секунду. Дневная температура воздуха на побережье Кипра сегодня поднимется в среднем до плюс 33 градусов. В Никосии будет до плюс 40, а в Тродосе до плюс 26. Средняя температура морской воды в акватории острова – плюс 27 градусов. В наступающие выходные погодные показатели существенно не изменятся. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: начинается с ярких сочных перцев. Каждому запали эти двое в сердце. Ира, словно солнышко. Серж, бодрящий ветер. Любят русских перцев взрослые и дети.
1: Русские перцы на русском радио.
2: Друзья, и снова здравствуйте. Очень доброе утро. Третий час русских перцев к вашим услугам.
3: Финальный час финального рабочего дня этой недели. Да, друзья, на календаре пятница, и у вас есть еще 60 минут для того, чтобы провести вместе с нами. И напоминаем про номер 49-105-7. Он у нас работает, принимает ваши комментарии, поздравления и смс.
2: Да, друзья, поэтому старайтесь, пожалуйста, успевать. Мы будем очень рады дозвониться вашему прекрасному имениннику либо имениннице и поздравить на всю страну. Сделать это очень легко и просто. 49-105-7 отправляйте сюда имя, поздравление и контакты, если вы хотите, чтобы мы позвонили. Если достаточно приветом, просто имя и поздравление, и все будет сделано очень красиво.
3: Продолжаем заряжаться отличным настроением. Передаем всем привет, кто проснулся на нашем острове и по всей планете при помощи онлайн RussianRadio.cy.
2: Да, друзья. Ну а пока шагаем куда? В мир новостей. Значит, статистику подвезли.
3: Так.
2: Показали лучшие места, где можно поплакать на работе. Лучше всего.
3: Надеюсь, от радости.
2: Ну, мы тоже на это надеемся. Но вообще, говорят, для профилактики полезно плакать на работе дважды в неделю.
3: Угу. Я знаю, это когда ты ставишь себе таймер для того, чтобы вот прям немножко поплакать.
2: Плачешь, да, то есть страдаешь и наводишь порядок. Ну, то есть выпускаешь вот этот негатив, и чтобы никакого выгорания. Значит, места, где громче всего, ну, естественно, в туалете, но там можно запереть дверь, но слышно будет всего офису.
3: 100%.
2: Острову я тоже, конечно, приборщила.
3: А знаешь, смотри, куда окна смотрят.
2: Ну, не дай бог так плакать, конечно. Дальше следующее место и локация. Лестничная площадка. Здесь это для тех, кто любит еще и публичность.
3: Да, и эхо.
2: И все, и поехали. Так, в переговорной, в шумоизоляционной комнате.
3: А, ну это для
2: это
3: звонков, да, вот эти
2: Сережа,
3: комнатки. Да, в нашей
2: вот
3: студии.
2: Студия, у нас тут кругом шумка, да, поэтому вот что бы мы тут не вытворяли, радовались ли, плакали ли, об этом услышит вся страна. В офисе нет, а страна услышит. Так,
3: так.
2: На парковке следующая локация.
3: Значит, это утром, когда
2: садишься,
3: начинается работа, да?
2: Да, вернее, не выходишь еще из автомобиля, начинаешь вот это вот свое. Ну почему? Вот.
3: Вот такие видео я, кстати, видел.
2: Да?
3: Да, вот когда в автомобиле прям сидят и ревут.
2: Практиковал?
3: Я не успеваю.
2: Я в автомобиле никогда в жизни вообще не плакала, честно. Наоборот, в автомобиле это какое-то такое место классное, когда ты включаешь музыку, если плохое настроение, включаешь погромче. Если очень плохое, прям совсем на все.
3: Если еще хуже, открываешь окна, ветер, все, и, пожалуйста, помчался по хайвею.
2: Но тут не факт. Иногда бывает, что настроение просто суперское, поэтому тоже точно таким же методом музыку себе включаю, чтобы настроение, ну, скажем так, еще больше подлетело. И последнее место, это для тех офисов, где есть балконы.
3: Терраса, открытые крыша, площадки. Да, вот это все.
2: Да. Просто не у всех они есть, поэтому они попали на последнее место данного рейтинга.
3: Ну, в общем, такое укромное место, где вы никому не будете мешать, но при этом можете вот пролить слезу.
2: Ну, в общем, друзья, для того, чтобы восстановить свое настроение, да, чтобы как-то разгрузить себя, мы вам подсказали те локации. Ну, теперь вы знаете. Надеемся, что это вам не понадобится, да. Надеемся, что вам, наоборот, будет очень все хорошо и понятно, да. И вот Таня не плачет, это то, что мы сейчас будем транслировать, успокаивать. И надеемся, что если у вас и появилась слезинка, то она от счастья, от дополнительного бонуса, от комплимента, вовремя сказанного от начальства и от хорошо проделанной работы.
3: Новая песня на русском радио. Кепра.
1: Новая песня на русском.

0: Налетай! FM включай!
1: Перцев.
0: Перцев русских получай!
2: Русские перцы. На русском радио Кипр.
3: Свадьбы выходят на новый уровень.
4: Так.
3: Хотя, честно сказать,
4: в космос улетаем, нет?
3: Вот эта новость, мне кажется, не то, что выходят, а опускаются на новый уровень. Вирусят сейчас в сети ПП-свадьбы.
4: А.
3: С сельдереем и протеиновыми коктейлями.
4: Так это просто корни пускают. Все нормально. Люди повзрослели, так и обживаются с семьей. Нормально, все хорошо. Вот кабачок, да, картошечку.
3: Вот это все. Вот теперь есть на столах. Вместо классического ломящегося от еды, стола и алкоголя предлагают близким сельдерей, капусту, оливки и вареные яйца. В качестве праздничных напитков подают протеиновые коктейли, а так. У каждого скромного угощения на столах стоят заботливо прописанные КБЖУ.
4: Ну и классно. Я считаю, что это очень хорошо. Я бы на такую свадьбу с удовольствием сходила бы, честно. Вот правда. То есть ты когда понимаешь, что ты поешь, и причем это будет здоровая, вкусная еда, почему сразу праздник должен ассоциироваться...
3: А где веселье?
4: С огромным...
3: А где эта свадьба пела-пела и плясала?
4: Так можно плясать.
3: Широка река, да, и все остальное.
4: Да, да, да, да, да. Вот я считаю, что вот это вот, ну, так шаблон и клише, что на свадьбе должно быть много алкоголя, и без алкоголя праздник не праздник, вообще не подходит. Вот вообще не откликается. Я, наверное, не из той команды, да?
3: Ты сейчас про другие свадьбы рассказываешь. Но им место быть. Ну, почему бы нет? Ну, вот если молодожены на спорте, вот ЗОЖ, и опять же, и гости поддерживают, ну, пусть будут и такие свадьбы.
4: Да я думаю, что даже другие критерии, они так захотели. Это их свадьба. Даже если они не на спорте. И даже если они не на ПП, но в этот день почему-то решили, что мы не будем перегружать желудки, чтобы потом не развалиться на две части. Почему вы, да?
3: Главное предупреждать, мне кажется, гостей перед таким событием, что будет вот именно так, просто для того, чтобы ты мог сразу же загуглить ближайший бар.
4: Голодные гости, да?
3: Куда отправиться?
4: Мы пойдем отмечать. Ну, вообще, да, собрать огромное количество людей, угодить всем, чтобы все понравилось. Ну, по сути, это же праздник для двоих, они хотят разделить его с другими. И гости тут начинают, получается, диктовать, да, свои правила, что нам будет хорошо, если будет вот это и это. Ну, просто я ем...
3: А молодожены просто напоминают, вы нам капусту, и мы вам капусту.
4: Да-да-да. Я просто ем мясо, поэтому меня не смущает, если оно там есть. Но если его не будет, ничего страшного. Салатик, класс, круто. Потанцевать легко.
3: Ну, и с другой стороны, после такого праздника ты себя чувствуешь легко,
4: это
3: хорошо, замечательно, да. Вот, потом всей свадьбой на пробежку.
4: Ну...
3: За букетом.
4: А теперь конкурсы.
3: Потому что там невеста такая, мне кажется, она как диск может метнуть этот букет. Вот и пробежка.
4: Почему-то ты вот сразу же соединяешь ПП со спортом. Ну, не
3: крепкий,
4: всегда так
3: сильный.
4: Бывает.
3: Это правда.
4: Но на самом деле в этом тоже есть очень много красоты. В общем, если у вас такая свадьба, зовите с удовольствием. Для хорошего настроения мне просто нужны классные эмоции и любовь вот этой новой семье.
3: И питайтесь правильно.

0: Реклама на русском.
1: Лента Кипра. На сайте и во всех соцсетях. Оперативная доставка новостей обо всем, что происходит на острове. Лента Сангус.
2: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся. Даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Ипнос Голд от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
3: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25-86-22-22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
4: Черные кошки перестали перебегать мне дорогу. Не видит смысла.
0: Рекламная служба русского радио Кипр 255-88-180.

0: перцы необычные, живые, энергичные. Всеми обожаемые, многоуважаемые.
1: Русские перцы на русском радио.
2: Впереди классные выходные, поэтому пригласите свою вторую половинку в кино, а может быть в музей, потому что ученые доказали, что походы в такие заведения сохраняют вам молодость.
3: Вот видите как, друзья, мы намекаем, и поэтому мы разные, видите, и подарки разыгрываем, чтобы вы ходили. Я думаю, что вот поход в ресторан тоже засчитывается.
2: Да, вот регулярные такие походы в музеи, театры, на концерты, в кино, опять же в рестораны, где есть какая-то программа, могут быть полезны не только для нас, настроение, но и для здоровья, доказывают ученые. Ну, почему? Потому что все вырабатывается позитивные эмоции, поэтому ты себя чувствуешь опять молодым. И вот это сохраняется и в памяти у тебя, и организм пытается подстраиваться под эту твою энергию.
3: Ну, тут, конечно, не надо быть британским ученым, чтобы понимать, в чем секрет. Когда тебе хорошо, когда тебе классно и кайфово, организм вырабатывает только и полезные гормоны, хорошо функционирует. Функционирует без какого-либо стресса, без лишней нагрузки. От этого вы живете дольше, но самое главное, не только дольше, но и качественнее. Ведь вопрос не столько, как долго, да, там человек живет, а насколько высоко качество жизни. И вот как раз-таки приятные эмоции, приятные собеседники, приятные люди, новые впечатления, интересный контент, кино, музыка, да, искусство. Это все то, что помогает нам радовать душеньку. Вот бывали, да, наверняка, вот в таком состоянии. Придешь в театр, посмотришь, и после него постановки как будто бы переродился.
2: Да.
3: Ну так уже хорошо, ну так приятно.
2: Или на концерте
3: на душе.
2: Побывал, да, вот пропил любимые песни вместе с исполнителем на сцене, и все, чувствуешь, как будто опять же ты вернулся вот в какое-то такое состояние молодости.
3: Да?
2: Вот и ученые Токио действительно доказывают то, что люди, которые активно участвуют в культурной жизни, в среднем имеют более молодой физиологический возраст. Проще говоря, действительно тело функционирует как будто у молодого человека.
3: Ну, еще и собираться надо каждый раз. Это выход.
2: Конечно. А это
3: платье
2: все-таки
3: впал.
2: Вечеринка.
3: Я принцесса. Королевна. Да, и вот, естественно, мозг понимает, что теперь у нас такой режим. Ну, и соответствует, и включает нужные механизмы. Поэтому, друзья, продолжаем вам создавать каждое утро настроение. Не просто так. Мы хотим, чтобы вы жили долго и очень хорошо.

На Кипре 10:30. Точное время представляют компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

0: «Логомания» на русском радио Кипр. Стильные сеты для суперактивного лета.
1: Друзья, на этом мы с новой забавой «Логомания», которая продлится до 7 августа включительно. Просто включайте русское радио, слушайте утреннее шоу, дневное шоу и участвуйте.
2: И празднуем весь год 20-летие медиагруппы «Русская волна». Теперь в спортзале, на пляже или в путешествии мы станем еще ближе. Выигрывайте у нас стильный мерч для классного, крутого лета.
1: Да, друзья, по нашему сигналу нужно звонить в студию, угадывать трек и забирать наш мерч. А это защитный экран для вашего авто, белоснежная футболочка и стильная спортивная сумка для себя, любимой.
2: Да, теперь вас будет видно издалека. Вот они, самые крутые, самые классные победители на русском радио Кипр.
1: Да, друзья, все очень просто. 4-9-105-7. Мы видим уже первый звоночек и, конечно же, его будем принимать, знакомиться. Доброе утро!
2: Доброе утро.
1: Аля-ля.
3: А, доброе утро.
1: Здравствуйте. Как зовут вас?
3: Зовут меня Марина.
1: Марина, очень приятно. Марин, вы у нас из какого города?
3: Ой, я приехала сюда погостить к дочери, к внукам из Москвы.
1: Так, у кого отжали телефон?
2: У зятя.
1: А как зятя зовут-то?
3: Христос.
1: Ой,
2: да, Христосу большой привет. Так, а в каком городе вот сейчас отдыхаете?
3: В Лимассоле.
2: Лимассол.
1: Отлично. Так, ну а дочку как зовут?
3: А дочку зовут Олеся.
1: Олеся. Так, тара-та-та-та-та, понятно. Очень интересно.
2: Здорово, мы вам желаем удачи, чтобы все получилось, забрать наш сет мерча, ну и, конечно же, потом блистать этим летом везде.
1: Просто голос очень узнаваемый, я вот подумала, не Олеся ли у вас дочка? Она у нас как-то выиграла уже мерч на русском радио. Ну что ж, для Христоса так для Христоса. Поехали. Значит, Марин, что вам нужно будет сделать? Услышать вопрос музыкальный. На какой-то части наша виртуальная девушка прерывается, и вам нужно будет продолжить строчку этой песни. Если справляетесь, то для зятя будет приз. Договорились?
3: Да, конечно. Договорились.
2: Готовы?
1: Тогда.
3: Готова.
1: Да, поехали.
4: Для других нас нет. Ноги еле плетутся. С нами свобода ветра. Только не надо дуться. Я пройду километры, не захочу вернуться. Все будет хорошо, но мне надо переобуться. И пускай капает, капает с неба. Иду.
1: Так. Марин.
3: А мокрые кроссы.
1: А, ничего. А мокрые кроссы.
2: А мокрые кроссы.
5: Иду мокрые кроссы, тебе где бы я не был.
1: Да. Совершенно верно.
2: Аня Сабе.
1: Да, забота. Сразу чувствуется состояние бабушки, да, которая... Так, мокрые кроссы. А ну-ка, переобулся. Быстренько.
2: А назовите, кто исполняет эту песню? Знаете?
3: Тима Белорусский.
1: Умница.
2: Да,
1: умница.
2: Конечно.
1: Ну, шикарно просто получилось. Вот видите, как здорово. Приехали на остров к дочери, к зятю своему любимому. И вот так все здорово получилось и случилось. В общем, мы вас поздравляем искренне и вручаем вам прекрасный мерч, как у Олеси.
2: Ура! Эти аплодисменты вам.
3: Спасибо. А я, в свою очередь, поздравляю вас с 20-летием.
1: Спасибо большое. Нам очень приятно. И да, слушайте нас в Москве, потому что наш сайт работает russianradio.cy. Нажимайте кнопочку, и будет вам летнее настроение в любую погоду.
2: И, конечно, почаще приезжайте на наш остров. Добро пожаловать.
1: Ура!
3: Ура!
0: «Логомания» на русском радио Кипр. Знакомый хит «Улетный прикид».

0: На русском радио Кипр утреннему столу подают только свежего любимого с игристой Аполлоновой. Русские
1: перцы на русском радио.
2: А сейчас обсудим, Ира, твои любимые нейросети.
3: Давай, я обожаю.
2: AI, вот
3: да,
2: это все.
3: Да.
2: Новость, кстати, очень забавная. Нарциссы чаще остальных пользуются нейросетями.
3: Ты на что-то намекаешь?
2: Но реже всех признаются в этом.
3: А, ну все, видишь, да-да-да-да. Я всем рассказываю. Как я их люблю, я обожаю.
2: Я другим вот эту новость отсылаю. Вот тем,
3: а кто... самое интересное, это так забавно, когда люди, ну, откровенно пользуются искусственным интеллектом, а потом почему-то стесняются в этом признаться. Значит, что в этом такого? Друзья, просто пользоваться этим инструментом, мне кажется, уже не то, что, не то, что стыдно, а полезно. В том числе подкорректировать, добавить структуры. Но дальше нужно все равно вычитывать и...
2: принимать участие в этом процессе.
3: Под себя, да. Под себя подстраивать, потому что если вы просто ничего, ну, там, загнали в искусственный интеллект, он вам что-то выдал, а потом просто не читая отправляете, вот тогда и вопросы. Ну, наверное, вот в таком случае и стыдно, потому что человек даже никак не сделал задачу.
2: И не рассказывает, да. Вот докатились до того, что ученые начинают разбираться даже в этом и нашли неожиданную связь между любовью к себе и зависимостью от чат-ботов, и дело действительно тут совсем не в лени. Люди, склонные ставить себя выше окружающих и болезненно реагировать на критику, чаще других теряют контроль над временем, проведенным за общением с AI.
3: Ну, да.
2: Просто не контролирует этот процесс. Вот. Ну и как заявляют ученые о том, что именно нарциссы, самая вот у них устойчивая связь была обнаружена. Чем выше показатель, тем чаще участник признавал, без диалога с ботом сложно принять решение из очередной переписки. Трудно уснуть, а работа откладывается ради еще одного запроса. В общем, не могут себя ребята контролировать, но и при этом не признаются.
3: Мне кажется, тут вообще нарциссы ни при чем. Если честно, не знаю, что это за ученый. Британский опять, да?
2: Нет.
3: Нет?
2: Турецкий.
3: Ага.
2: Вот в университете вот...
3: ну правильно, у них конкуренция.
2: Исследование показало, что все-таки нарциссизм
3: говорит, никто
2: больше
3: не смотрит
2: вот
3: этот турецкий сериал, вы в чатах сидите, ай-яй-яй, нарциссы. Вот и обвиняют, конечно же. Вместо этого могли бы посмотреть Хюррем Султан. Мы ж старались, мы ж снимали. Я считаю, что...
2: Знаешь, автор знает, что объясняет?
3: Да.
2: Он объясняет, что человек с завышенной самооценкой воспринимает AI не как инструмент, а как способ подтвердить собственную компетентность и статус.
3: Боже мой, серьезно?
2: Вот как-то так.
3: Ну, в любом... Ребят, смотрите, я опять-таки не согласна вообще по всем параметрам. Мы же как гуглили, да, там до этого. Ну, это называется поиск информации.
2: Да, абсолютно верно.
3: Ну, ты не можешь знать все на свете.
2: Как
3: и
2: меня
3: это...
2: учил педагог в университете, инженер не тот, кто все знает, а тот, кто знает, где найти.
3: Где найти? Умение поиска информации — это вообще самый главный навык. Поэтому, причем здесь нарциссы тоже, я не знаю. Вот, а то, как они общаются с чатом GPT, я считаю, что это лучше и безопаснее. Вот представь...
2: Пусть там общаются.
3: Ну да, а так бы на людей это все сливалось бы, живых. И кого-то могли бы ранить, ну, как бы все равно, да, то есть они в этом плане там с низкой эмпатией, вот, и отсутствующей эмпатией в целом. А так они в чат GPT весь этот удар берет на себя, я считаю, что это даже повезло.
2: Весь свой нарциссизм вот туда
3: вот
2: выливают.
3: Пусть они там, вот ходят там, я не знаю, любуются, все что угодно. Но что касается работы, мне кажется, это вот классный, правильный инструмент, который может структуризировать, да, набрасываешь мысли, идеи, говоришь, нет-нет-нет, предложи варианты, берешь лучшее, что можно взять, если там есть, часто бывает, что нет, вот, и работаешь дальше с этим. Только так, а не иначе. Ну, а вот насчет общения, только, я считаю, что так и должно быть. Так безопаснее и экологичнее для всех. Чат GPT, надеюсь, не расстраивается, все-таки это машина, наверное, она не умеет обижаться, и уж точно...
2: И хорошо, и
3: да,
2: слава богу.
3: Выдержит любые, там, не знаю, слова в свой адрес и спокойно там на это все отреагирует без обид и без сердечных

0: доброму как-то вот рассмотреть, тогда как-то и коммуникация сразу налаживается. Ну, тут чуть менее категоричности, да, и чуть больше принятия, и да. И
1: пусть вот, будет больше прекрасного.
0: Да, и таких вот нежностей, да, вот туда мы вас сейчас будем направлять.

0: на русском радио.
1: Ага, друзья, вот и все. Мы на этом попрощаемся. Я не буду, кстати, с вами до конца, потому что что? Правильно, у нас сегодня с вами двадцатка. Слушать всем и каждому будет очень круто, очень классные новости, очень суперские хиты. Ну, впрочем, как всегда, с 6 до 7 вечера, с повтором в субботу с 10 до 11 утра.
2: Не пропустите, передаем эстафету Константину Столярову и Яне Соболевой, который появится в час дня.
1: Ну, а теперь Калимарушка!
2: Калимарушка!

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com. А можно больше никогда не платить за электричество? Да, Slace Luxury Living в Лимассоле. Эксклюзивные резиденции площадью от 150 до 380 квадратных метров с современными технологиями Smart Home, первоклассной шумоизоляцией, бесплатными коммунальными услугами и электричеством. Несколько объектов еще доступны. Запишитесь на индивидуальный просмотр. 96 42 06 71 или на сайте vlace.com. Радио Монте-Карло Кипр.
1: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: Она сводила мужчин с ума. Но я уже был сумасшедший, поэтому с ума свел ее я.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 11 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Правительственный сайт будет вне доступа более суток. На острове прошли аресты по делу международной сети криптомошенников. Белорусские дети, рожденные на Кипре, не могут получить ни кипрский ВНЖ, ни белорусский паспорт. Теперь подробнее. Все государственные услуги Республики Кипр будут временно недоступны в связи с плановыми работами по техническому обслуживанию и модернизации электронных сервисов портала gov.cy. График работ с 17.00 сегодняшних до 18.00 завтрашних суток. Власти призывают граждан планировать свои электронные транзакции заранее. Полиция Кипра расследует деятельность колл-центра международной сети криптомошенников, обманувшей сотни жителей Бельгии и Нидерландов на десятки миллионов евро. В ходе операции 7 и 10 июля на острове задержали троих подозреваемых, одного бельгийца и двух голландцев. Расследование началось в январе 2024 года после того, как жительница Бельгии стала жертвой фальшивой инвестиционной платформы. Дети граждан Беларуси, родившиеся на Кипре, не могут получить или продлить вид на жительство, потому что не могут оформить белорусский паспорт. На проблему обратила внимание уполномоченная по защите прав человека Мария Стеляну-Латидис. По действующим правилам белорусский паспорт ребенку выдают только при его личном присутствии в Беларуси. В то же время кипрские власти требуют действующий паспорт для оформления или продления вида на жительство. С сентября 2023 года белорусские консульства перестали выдавать, обменивать и продлевать паспорта, а летать для этого в Беларусь в текущей политической ситуации крайне сложно и достаточно затратно. И о погоде. На острове жарко и солнечно, но в горных областях по-прежнему ожидаются осадки. Концентрация пыли держится в пределах безопасных норм. Скорость ветра составляет 6-8 метров в секунду. Дневная температура воздуха на побережье Кипра сегодня поднимется в среднем до плюс 33 градусов. В Никосии будет до плюс 40, а в Тродосе до плюс 26. Средняя температура морской воды в акватории острова – плюс 27 градусов. В наступающие выходные погодные показатели существенно не изменятся. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Реклама на русском.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
2: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
3: С голой женщиной трудно спорить.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
0: Русское радио.

На Кипре 11:30. Точное время представляют компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Русское радио.
1: Все будет хорошо.
2: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама на русском. Ты можешь переезжать, менять дома и компании, но Родина всегда одна. Она в сердце, чувствах, песнях. Караоке «Родина» в Лимассоле. Современный звук, просторная терраса, бар, кальянная. Две VIP-комнаты по спеццене в будни. Бронируйте столик 96-36-45-84. Леофоро Самофунтас. Напротив отеля «Гранд Резорт». Караоке «Родина». Всегда среди своих.
1: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В «Айвори Рент» найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
2: Праведную жизнь начинаешь вести тогда, когда на грешную не остается ни сил, ни денег.
3: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре полдень.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.

0: Реклама на русском.
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
2: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
3: Вот меня вечно спрашивают, почему ты за собой, дескать, не следишь? Ребята, я себя ни в чем не подозреваю.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

На Кипре 12.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
1: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
2: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
3: Логомания на русском радио Кипр.
2: По сигналу ведущих звоните в студию,
1: угадывайте трек и забирайте наш мерч.
2: Защитный экран для вашего авто, белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
1: В спортзале, на пляже или в путешествии.
2: Мы станем еще ближе.
3: Русское радио Кипр.
4: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25-86-22-22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
5: Пока существуют люди, поднимающиеся на лифте на второй этаж, я могу считать свой образ жизни активным.
3: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
6: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

зал с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 13 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дешаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
4: Лето.

0: на русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
1: Айда пятница, айда русское радио Кипр. Всем привет, день начинается, вернее, он продолжается, а вот наша с вами встреча, она только-только зарождается. И сегодня можно поделиться отличным настроением разными способами. Вообще-то это можно сделать всегда, особенно в указанные часы, когда перцы и я в эфире. Мы готовим вам кое-что свеженькое на осенний период, а пока здесь летом доигрываем нашу логоманию. Напомню, что до 7 числа мы разыгрываем наш очень классный, яркий, сочный и полезный мерч. Здесь Яна Соболева, и я сегодня вам хочу сразу вот здесь на старте заявить, что сегодня день дарения подарков. Я ни на что не намекаю, кроме как сделайте сегодня кому-нибудь подарок. И, кстати, один из лучших – это будет привет на любимом радио. Да, эффект неожиданности гарантирован, и вам приятно, и тому человеку, которому отправите. 4 9 105 7. Не забываем о наших именинниках. Сегодня красивое число – 17.07. Давайте будем поздравлять, отмечать и радовать. Итак, что значит день дарения подарков? Это, конечно же, не про новогодние вот эти все огромные, большие короба. Это не про день рождения, хотя и про него тоже, если он значится сегодня. Это просто повод порадовать близкого человека просто так. Вот знаете, вот по велению души. Психологи ведь говорят, что неожиданный подарок зачастую приносит гораздо больше радости, чем тот, который вручают, ну, так скажем, по расписанию. А все дело в эффекте неожиданности. Он воспринимается как искренний знак внимания, а не как выполнение праздничной обязанности. Кстати, и ученые тут же рядышком, они выяснили, что людьми, которые дарят подарки в знак благодарности, чаще движут не чувство долга, а искренняя признательность и уважение. А вот удачный подарок – это не всегда дорогой. Получателю же обычно важнее, насколько вещь пригодится ему в жизни, тогда как даритель нередко переживает из-за эффекта «вау» в момент вручения. В общем, и та, и другая стороны. Обе испытывают какой-то набор эмоций. И это же так классно! Так что сегодня отличный повод устроить маленький праздник без какой-либо причины. Ну, что это может быть? Ну, книжка, шоколадка, налить кофе коллеге, может быть, записку с добрыми словами. А может быть, куда-то сводить, куда вы давно собирались, но вот все никак не могли найти время. Но сегодня пятница, мне кажется, самый отличный повод. Практика показывает, что самый ценный подарок – это тот, который говорит, что «я о тебе подумал, ты есть, ты мне важен, я тебя вижу». Но если совсем не знаете, что подарить, есть универсальный вариант – финансовый, да-да. Правда, красиво упаковано, чтобы человек хотя бы пару секунд подумал, что там все-таки, да. И вот так, ну, либо сказать: «дорогая, все, что хочешь, просто пришли мне сумму, а я оплачу». Так тоже можно. Да и вообще себе любимому сегодня обязательно нужно сделать. Тем более сейчас растущая луна. Нужно не только мечтать, а уже реализовывать задуманное. Поэтому давайте-ка вперед. И в ближайший уикенд тоже хорошо бы провести время так, чтобы вы насладились всем изобилием нашего бытия. Ну, а мы открываем этот час песней, и здесь ностальгическая пропаганда и ее трек «Дождь».

0: обо всем. Легко, полезно, интересно.
1: Друзья, сегодня 17 число, 7 месяц, и вроде бы все энергии благоволят к тому, чтобы каждый из нас сегодня открыл свое маленькое чудо. Ну, давайте посмотрим, что говорят профессионалы, считывающие энергетику дня. Сегодня день трансформации через духовность. Вот такая вот пятница. Сильно не забалуешь, не расслабишься. Хотя нет, что делаем? Конечно, расслабляемся. Практикуем йогу, медитации, слушаем мантры, читаем молитвы. Гулять пешком сегодня рекомендовано в среднем 7 километров. Занимайтесь спортом, посещайте святые места, отправляйте все свои желания туда ввысь, высшим сознанию и вашим покровителям. И быть в покое сегодня – это вполне себе нормально. Кризисные ситуации иногда даны тоже для того, чтобы духовно вырасти, поэтому ко всему важно относиться философски. Чего будем избегать, так это серьезных решений. Ну, наверное, здесь про масштаб, да, если вот прям было-стало после этого решения, грядет в вашу жизнь, то, конечно, лучше все взвесить и найти любой другой день. Потому что сегодня лучше всего завершать дела и не принимать чего-то краеугольного. Если можете не подписывать какие-то слишком сложные документы, тоже воздержитесь, не будьте эгоистом, не требуйте от других того, что требуете от себя, потому что все люди разные, сегодня уже конец недели, многие выдыхаются просто, нужно проявить эмпатию. Реакции на триггеры тоже сегодня очень активны, поэтому следим за ними и, конечно, посещать врачей без экстренной необходимости в такие дни тоже не рекомендовано, потому что там какие-то конфигурации на небушке. Но если это нужно для спасения здоровья или это угрожает жизни, то, конечно, вообще ни на что не смотрим, посещаем врачей, как только вам заблагорассудится. Вообще, я желаю, чтобы каждый из нас был здоров и крепок. И давайте посмотрим, что сегодня нам преподнесет карта метафорических ассоциативных, что несет нам, скажем так, наше подсознание коллективное. Вот без запроса, просто так, на конец недели рабочий, что нам выдаст?
0: Карта для старта.
1: Внутренний герой – классное название. Оно напоминает нам о том, что в каждом из нас скрыт тот потенциал, который часто мы не видим или забываем о нем, а может быть, просто еще не распаковали. И сегодня у нас в Инстаграм эта карта. Можете зайти смотреть, в сторис листайте обязательно. Очень классная. Ух ты ж, красота. Вот я сегодня вытянула. Причем решила не мудрить. Взяла просто последнюю снизу. И там такая красота. Большой город. И на его холме огромная, на мой взгляд, это статуя. И статуя какой-то девы в таких многослойных одеждах. Конечно, это сразу про духовность. Вот вам и продолжение тематики, которая только что была заведена. Да, сегодня день духовности, значит, мы и черпаем оттуда идеи для вдохновения в том числе. Что сегодня? Наверное, нужно обращаться к высшим фигурам женского пола. Ну, смотря в какой вы конфессии, или если вне конфессии, то можно и к маме обратиться, неважно, рядом она или далеко, у всех разные ситуации, но в данном случае ваша внутренняя ниточка с ней связана. Мне кажется, сегодня это про то, что столько потенциала, столько мощной энергии скрыто, потому что здесь такой столб энергетический нарисован. Ну, просто идите, смотрите на russianradio.cy, в наш Инстаграм, потому что там есть чем вдохновиться. И я каждому из нас желаю, чтобы вот эта наша внутренняя мать, наш внутренний отец всегда были на нашей стороне. И еще сегодня очень важно поблагодарить всех и вся, и себя в том числе. Вы заметили, что мы очень щедры на похвалу, благодарность другим людям, о себе любимому. А это тоже важно, ведь вы же тоже творение высшего разума, поэтому отдать должное, какой вы прекрасный, тоже необходимо. Наверняка за эту неделю вы сделали очень много. Сегодня нужно себя побаловать, признать все свои плюсы, обязательно в зеркало сказать: «Ты молодец, у тебя все получилось». Следующая наша планка вот такая-то. И идти к ней бережно, к себе. Мне кажется, отличная установка. И усилим это все. «Счастливый конец» — так называется песня от Сережи Лазарева и Полины Гагариной, которая через некоторое время обязательно завибрирует в нашем эфире. Вы на 99FM. Оставайтесь с нами.
0: Реклама на русском.
2: Вот в наше время.
3: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
4: Он не любит тебя, нисколечко.
3: А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
3: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
0: Лихие 90-е. Родные нулевые.
3: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
6: Леди Эстетик представляет новые технологии в мире красоты, которые мы так долго ждали. BBL Forever Young. Омоложение кожи на генном уровне от Сайтон, США. Асклепион. Лазерная эпиляция 6-го поколения по технологии Медиастар, Германия. Акцент. Революционный метод моделирования фигуры и лечения целлюлита от Alma Lasers, Израиль. Леди Эстетик. 97-65-38-75.
7: Если план А не сработал, у тебя есть еще 32 буквы, чтобы попробовать.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180. Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио «Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Днем обо всем. Шоу Яны Соболевой на русском радио Кипр.
1: Мы уже определились, что день дарения подарков – это очень классный повод, и сегодня он официально значится на календаре 17 июля. Запомните, и вот так пусть будет у вас маленькая традиция новая. Ну, а я знаю, что есть именинники у нас на острове, поэтому жду ваших деталей. Пишите его контактный номер телефона местный, имя, конечно же, ваши пожелания, и не забывайте подписываться, чтобы я могла затем распаковать ему ответ на вопрос: «А кто же вас заказал?»
0: Держи повод.
1: Их сегодня громадье, поэтому только успевайте выбирать. День зеленых глаз. Это просто серьезненько. Я претендую, пожалуйста, будьте любезны. Доставку прямо сюда, к нам на Макариу Авеню. День основания, в общем, день морской авиации в России. Сегодня 110 лет, юбилей. И Всемирный день этнографа. Есть у вас знакомые, владеющие этим ремеслом? То обязательно напишите смс-ку. Всемирный день эмодзи. Ну, еще эмоджи можно. Тоже 12 лет уже, оказывается, празднику. День укоренившихся традиций. Можно создать новую. Никто нам не мешает. И день рождения Диснейленда. Аж 71 год. Кстати, в каком из Диснейлендов вы были? Напишите и расскажите, что вас больше всего там зацепило эмоционально. Будет любопытно сделать небольшую такую сводочку. У меня парижский Диснейленд по-прежнему значится в списке «Очень хочу», но пока еще не летала. Но я знаю, что там очень часто с нашего острова летают люди с детишками, кто-то не один раз. Поэтому расскажите, настолько ли он хорош, как на это смотришь у других. Сегодня день пижамы в Австралии, день водопадов в Швеции, день радости в Никарагуа, а еще день персикового мороженого тоже можно взять себе на заметку и поесть, и вообще с другим вкусом тоже. Ну и именинников целая армия. Итак, Андрей, Ольга, Дмитрий, Мария, Богдан, Алексей, Татьяна, Анастасия, Михаил, Николай и Александр. Вот вся эта дружная братья может сегодня вообще вдвойне намекать на то, что «а ну-ка давайте-ка поздравляйте», потому что все мы, независимо от возраста, любим внимание и подарки.
2: На Кипре 13:30. Точное время представляют компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com. Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, раундабаут Катополимидия.
1: Звоните по телефону 99-844-811.
0: Сайт мужначас.cy.
2: Русские и киприоты – братские народы. Мы тоже по праздникам со стаканами танцуем. Оп!
3: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558-8180.
0: Новая песня на русском. Спалю!

0: Это Мэри Гу и Дисней, трек, который очень в тему. Сегодня 71 год исполняется Диснейленду, и я с удовольствием приму ваши комментарии, кто где был, что видел. Рассказывайте 4 9 105.7.
1: Днем обо всем.
0: И вот полетели первые ласточки. Огромное вам спасибо за фидбэк. Всем привет. Только что вернулись из Диснейленда в Шанхае. Провели 10 часов. В этом году ему 10 лет. Потрясающе! Восторг! И парад, и тематические аттракционы. Даже в них есть запахи по тематике. И на воде, и в воздухе, и пострелять и для маленьких, и для взрослых. Парад мультиков с героями. В общем, слышим, да? Рекомендацион. Шанхайский Диснейленд топчик. А вот вторая смс-ка: замок из детства оказался не замком вовсе, а двухэтажной будкой. Ну, не указали где. Рассказывайте, это про парижский речь идет или заокеанский? В общем, сколько их надо будет сейчас прям загуглить, посмотреть. А пока пишите 4 9 105.7. И всегда, кстати, можно свой Диснейленд устроить себе дома. Главное, что фантазия, антураж и костюмированное шествие.

0: Алло.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Как я люблю эти позывные, когда они звучат, сразу настроение X2, потому что ты знаешь, что у кого-то сегодня праздник, сегодня 17 июля, и очень красивая женщина с очень красивым именем, как нам пишут на 49-105-7, сегодня празднует день рождения. Алло, ух ты ж, ёшки-матрёшки, да что ж такое? Ну что, попробую еще разочек, мы сделаем такое. Сейчас позвоним, дело в том, что сегодня у нас просто, ну, сказка какая-то, на мой взгляд. Я сейчас попробую. Нет, занято показывает. Хорошо, повторим эту историю обязательно. Но если вдруг вы где-то сейчас в тоннеле едете в какое-то путешествие, дорогая именинница, то я все равно вас поздравлю, услышите на 99FM. Но такое случается, техника дела нам не всегда подконтрольна, да и сигнал, он такой плавающий. Ничего, сейчас песня и попробуем еще разок.

0: Стол заказов русского радио.
1: У нас попытка номер два поймать в сети именинницу с очень красивым, сказочным практически именем Джульетта. Добрый день, вы на линии? Алло, там сюрприз готовится. Алло, алло, мне нужна Джульетта. Алло. Ну, вроде бы линия горячая. Никто мне не отвечает. Что происходит?
2: Алло.
1: Алло, Джульетта, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: А у вас тут сюрприз. Вы в прямом эфире на любимом русском радио Кипр, потому что ваша семья заказала вас и сделала сюрприз, как я вижу по смс-ке. 4-105-7, вот такой короткий путь. Ну, что мы, собственно, хотели вам сказать? Во-первых, сказано, что вы женщина очень красивая, поэтому я желаю вам оставаться такой еще долгие годы. Во-вторых, у вас огромная семья. У вас есть сестренка, мама, дочка, сын, внуки, внучки, а при этом по голосу вообще не скажешь, что у вас уже такая большая. Ну и самое главное, любимый человек. И вот Лёва во главе всей этой команды желает вам оставаться здоровой, крепкой, красивой, любимой и помнить, что жизнь создана для того, чтобы у вас все было замечательно. Ну а мы от Русского радио вот так еще вас поздравим. Эти овации для вас. Как настроение?
2: Хорошее.
1: А где вы сейчас, если не секрет, что, как празднуете?
2: Как называется это место? How is name this place? Миру. Where we now?
1: Давайте, давайте, да, допытывайтесь, рассказывайте. О, какая красота, там, наверное, пейзажи морские, горные, да?
2: Да, там
1: что-то
2: здесь
1: там.
2: Мало людей, все местные, туристов практически нет, все местные, тишина, спокойно.
1: Я подозреваю, как и хотела именинница, уединение, красоты и воды.
2: Да,
1: отлично!
2: Да.
1: Ну что, тогда с днем рождения, еще и песня вдогонку. Поздравляю, Хроня Па!
0: Все будет хорошо. Русская радио.

0: Реклама на русском. А можно больше никогда не платить за электричество? Да, Slace Luxury Living в Лимассоле. Эксклюзивные резиденции площадью от 150 до 380 квадратных метров с современными технологиями Smart Home, первоклассной шумоизоляцией, бесплатными коммунальными услугами и электричеством. Несколько объектов еще доступны. Запишитесь на индивидуальный просмотр. 96-42-06-71 или на сайте vlace.com.
1: Хочется чего-нибудь вкусного.
2: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
1: Все!
2: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
1: Стритфуд?
2: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
1: Скорее! В Марину Лимассоло, Иринис 11.
2: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
1: И обязательно подпишись в соцсетях. Там все новинки.
3: Лето с Андриотти. До конца августа превращаем дом в пространство для отдыха и обновления. Андриотти Summer Highlights. Это скидки до 50% на мебель и предметы декора. Наслаждайтесь теплым летом и свежим интерьером. Мебель Андриотти. Вдохновение для каждой вашей мечты.
4: Улыбайтесь. Это заставляет людей ломать голову над тем, что у вас в башке.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

районам и кварталам. Мы сейчас пробежимся вместе с группой «Звери», подпоем, настроимся, может быть, даже на караоке-лад. И вообще сейчас у вас будет возможность пробежаться по гиду на выходные. Или здесь, на 99FM, или заходите на ленту Кипра. Константин Столяров открывает следующий час, и у него хорошие новости. В частности, о том, что золотые диадемы найдены.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 14 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дешаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Bolt, Wolt и Foodie.
4: О хорошем. На русском радио Кипр. Выпуск представляет Центр лазерной медицины «Леди Эстетик». Легкий путь к совершенству.
5: Добрый день, с вами Константин Столяров. Сегодня в хороших новостях. На Кипре найдены золотые диадемы бронзового века. 5200 школьников за один год. Образовательный центр в Акротире превращает экологию в приключение. Развлекательный гид на выходные. Лента Кипра рекомендует. Теперь подробнее. Шведские археологи представили коллекцию из 9 золотых диадем возрастом около 3400 лет. Все украшения нашли при раскопках в некрополе бронзового века Хала-Султан-Теке под Ларнакой. По данным ученых, гробницы обрушились еще в древности, завалы надежно законсервировали все артефакты. Отмечается, что древнекипрские ювелиры органично соединили в своих изделиях мотивы тогдашних соседей – Египта, Крита, Микен и Ближнего Востока. Подробности и фото на сайте «Лента Кипра». Центр экологического образования на полуострове Акротири с сентября прошлого года принял около 5200 школьников. За учебный год здесь прошло 160 экскурсий для учеников со всех округов Кипра. Каждый визит начинается с рассказа о том, как образовался полуостров Акротири. Особое внимание уделяется значению местных пляжей, где откладывают яйца морские черепахи, и охраняемых водно-болотных угодий. Дальше школьники исследуют выставочные залы в игровом формате с QR-кодами, смотрят фильм об экологическом ценности полуострова, наблюдают через мощную оптику за птицами и участвуют в других занятиях под открытым небом. Лето в разгаре, и сезонные развлечения тоже. Мы представляем самые яркие события наступающих выходных. Выбирайте. Футбольный автобус, пляжная вечеринка в стиле латино, чемпионат Кипра по кайтсерфингу, фестивали живой музыки и пива, большой детский праздник и не только. Подробности и расписание на сайте «Лента Кипра» в разделе «Афиша». Держите фокус на позитиве и наслаждайтесь каждым днем. С вами был Константин Столяров.
4: О хорошем. На русском радио Кипр. Выпуск представляет Центр лазерной медицины «Леди Эстетик». Легкий путь к совершенству.

0: русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
1: Любовь правит миром, и когда у вас есть эта возможность подарить кому-то любовь или принять ее, это новый уровень счастья, и все соткано из этого чувства. Вот так смотришь, ну какова же природа, какова красота, что только и кого только в ней нет. Вот с этого хочу начать новый час дневного шоу. С вами здесь Яна Соболева до 3 часов дня, и главная звезда соцсетей. Ею стал круглый енот Джимоти. Многие решили, что в Сиэтле нашли новую чупакабру, но зоологи тут же быстренько успокоили публику и внесли свои профессиональные реплики. Оказалось, что у Джимоти синдром короткого позвоночника. Но, несмотря на необычную внешность, енотик полностью здоров и прекрасно себя чувствует. И он дарит вот эту природную любовь, то есть через него с нами говорит сама природа, что покорить интернет и чужое сердце можно же легко, даже не родившись каким-то супер-пупер правильным и красивеньким. Вообще красота понятие относительное. И психологи очень часто говорят, если вы не подходите под чьи-то стандарты, сделайте из этого фишку, пусть вот эта ваша изюминка станет ключевой, делайте на нее ставку. Поэтому вдохновляемся от нестандартного енотика, но по стандарту держим свое настроение на уровне 10 плюс по 5-бальной шкале. И поможет нам в этом Мари Краймбрери, которая открывает этот час. Давай не ждать.

0: всем. Легко, полезно, интересно.
1: Ну что, следим с вами за тем, что происходит в мире кино. Нашумевший Нолан и его «Одиссея». Напомню, мировая премьера состоится уже совсем скоро. Картина Кристофера Нолана уже успела стать одной из самых обсуждаемых кинопремьер года. Конечно же, разделилась аудитория на тех, кто вообще категорически такую трактовку не воспринял, и тех, кто говорит о том, что гению можно все. Ну а мы же обратим внимание на подиумы. Зендея с крыльями, умопомрачительная Шарлиз Терон на премьере «Одиссеи». Мировой пресс-тур одного из самых ожидаемых фильмов года продолжается. На премьере в Нью-Йорке собрались главные звезды: Зендея, Том Холланд, Шарлиз Терон, Энн Хэтэуэй, очень милая. Главной героиней красной дорожки, конечно, стала Зендея. Актриса появилась в эффектнейшем белоснежном платье, без бретелей, но с главным акцентом, которого никто изначально не ожидал увидеть. Акцент выглядит: огромные, гигантские ангельские крылья за спиной и длинный-длинный шлейф. Ну, с такой экзотической внешностью, таким прекрасным загаром и, конечно же, длинными ногами можно себе позволить. Обязательно зацените потрясающий наряд. Мне кажется, это тот самый случай, когда можно просто от картинки вдохновляться. Что и сделаем для того, чтобы немножечко вылететь за пределы реальности, куда-нибудь в космические просторы, туда, где только ваша фантазия и вы, отдохнувший, не думающий о рабочих чатах. Я уже готовлю вас к финалу сегодняшнего дня и финалу рабочей недели. Наслаждаемся вместе с Ваней Дмитриенко. Он-то как раз про космос. Угу, он за эту тему главный.
2: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: Реклама на русском. Ты можешь переезжать, менять дома и компании, но Родина всегда одна. Она в сердце, чувствах, песнях. Караоке «Родина» в Лимассоле. Современный звук, просторная терраса, бар, кальянная. Две VIP-комнаты по спеццене в будни. Бронируйте столик 96 36 45 84. Леофоро Самофунтас. Напротив отеля «Гранд Резорт». Караоке «Родина». Всегда среди своих.
1: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся. Даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Ипнос Голд от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
2: В современном мире так. Если нет смайликов, значит разговор серьезный.
3: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Фраза «лето круглый год» в последнее время не совсем соответствует кипрской реальности. И все же плавать, загорать и наслаждаться солнцем можно в любой сезон. А значит, гладкая кожа – актуальный запрос. Профессиональная лазерная эпиляция – безопасный и безболезненный метод, позволяющий избавиться от нежелательных волос на лице и теле. Но эта процедура должна проводиться только профессионалами и только в специализированных центрах. На дому, в маникюрных салонах, в кустарных условиях вы рискуете не только не получить желаемый эффект, но и навредить здоровью, поскольку количество фейковых китайских аппаратов на Кипре растет с каждым днем. Перед началом курса лазерной эпиляции стоит обратить внимание на центры со значимым опытом работы и профессиональным оборудованием, на квалификацию врачей и рекомендации подруг. Посетите лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Более 20 лет на рынке. Здесь предложат самое современное оборудование от мировых брендов – израильской компании «Альма» и немецкого концерна «Асклепион», которые являются ведущими производителями в своей отрасли. Вас проконсультируют на греческом, английском или русском языках, запишут на бесплатную консультацию. Самое ценное – это квалификация специалистов с многолетним опытом работы на лазерном оборудовании, регулярное обучение персонала у лучших специалистов отрасли и уровень сервиса. Подробнее на сайте ladyesthetic.com.cy или в директе Instagram. Оставайтесь внимательными к себе, и пусть все будет гладко.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
2: На Кипре 14:30. Точное время представляет компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Visionaire Residences» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: уже.
1: Реклама на русском.
2: Кипр празднует День независимости дважды в год, а вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
3: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
4: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
1: Логомания на русском радио Кипр.
4: По сигналу ведущих звоните в студию.
3: Угадывайте трек и забирайте наш мерч.
4: Защитный экран для вашего авто. Белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
3: В спортзале, на пляже или в путешествии.
4: Мы станем еще ближе.
1: Русское радио Кипр.
5: Иногда сига-сига – это прям очень хорошо.
6: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
1: Новая песня на русском.

0: чувствую.
1: Днем обо всем. Шоу Яны Соболевой на русском радио Кипр.
2: Сейчас самое время отправляться в разные отпуска, искать новые направления. И если вы уже много чего повидали, но не были в той стороне, где прохладца, где остров Сахалин, например, в любое причем время года там прохладно, то вот сейчас мы туда и отправимся. Хочу вас вдохновить.
1: Место силы.
2: Очень красивое место – маяк Анива на Сахалине. И он неожиданно стал звездой соцсетей. Да, пользователи сравнивают его с островами из игры «Ведьмак». Там одинокая башня на скале, вокруг море, туман, суровые пейзажи. Все вот это им напомнило. Наверное, да, есть сходство. Вижу, что сравнивают. И это место действительно с необычной историей, которая в реальности нужно посетить тем, у кого есть такая возможность и отклик. Маяк построили в 1939 году. Когда южная часть Сахалина еще принадлежала Японии. Высота этой башни 31 метр. Стоит она прямо на небольшой скале. А вот к ней долгое время можно было добраться только по морю. До появления современной навигации маяк был жизненно важен. Район мыса Анива считается одним из самых опасных для судоходства из-за частых туманов, сильных течений, всяческих подводных камней, а их там очень много, выступов, остроты. То есть там действительно опасненько. Интересно, что раньше маяк работал автономно. Представляете, энергию ему обеспечивали радиоизотопные термоэлектрические генераторы, которые могли работать годами без обслуживания, но позже их демонтировали. Сегодня маяк уже не действующий, но потрясающий, завораживающий, поэтому you are welcome. Несмотря на заброшенное состояние, маяк Анива остается одним из самых узнаваемых достопримечательностей Сахалина. Добраться сюда можно только на катере и только в хорошую погоду. Именно поэтому поездка к маяку считается настоящим приключением и мечтой многих путешественников.

0: для своих. Обо всем, что интересно. Днем обо всем.
1: Пятница катится к закату, ну а впереди уикенд, который станет для футбольных фанатов и спортсменов, конечно же, знаковым. Потому что определится тот самый главный владетель и властелин Кубка. Чемпионат мира 2026 еще не закончился, и пока мы всей планеты следим за развязкой этого главного спортивного события, появились необычные сувениры для самых преданных фанатов. В России представили лимитированную серию смартфонов с портретами Месси и Роналду. Всего 19 штук. Что за иллюминатская символика? Почему 19, хочется спросить. Корпус украшен золотом 999 пробы и изготовлен вручную, причем каждый, как вы понимаете. Цена тоже, надо отметить, чемпионская. Версия с любимкой Роналду стоит примерно 7500 евро. Смартфон с Месси побольше, около 9, ну, чуть-чуть поменьше 1000 евро. Тем временем сам Месси, конечно же, продолжает борьбу за главный трофей, готовится вовсю. В финале чемпионата мира сыграют Испания и Аргентина. Напомню, что в матче за третье место встретятся Франция и Англия. За кого болеете вы? Букмекеры небольшое преимущество отдают сборной Испании, однако многие футбольные эксперты, а также блогеры,

0: запланируйте такую покупку.
1: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Вот в наше время.
1: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
2: Он не любит тебя, ни с колечком.
1: А теперь я включаю их своему сыну.
3: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
1: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
0: Лихие 90-е. Родные нулевые.
1: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
4: Супергерои спасают мир, а наше сомелье — ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас.

0: Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
1: Предсказывать погоду синоптикам сильно помогает слово «местами».
2: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

очень здорово, если бы все зеленоглазые сегодня могли смело претендовать на бесплатное такси. А это невозможно, никак нет. Зато точно можно попробовать за красивые глаза получить скидку на кофе, например. Ну, пусть будет хотя бы такой маленький вам сюрпризик сегодня. Всем пока, обращаюсь. Ира Аполлонова сегодня вечером обязательно про двадцаточку расскажет. До понедельника.

0: Только лучше.
1: Русское радио Кипр.
0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
2: На Кипре 15 часов.
3: Спонсор часа Пунин Групп.
4: Как говорят в Италии, годы, любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
5: Это будет наш с тобой секрет.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева. Сегодня раз и навсегда разберем тему подсчета калорий, чтобы больше не попадать в капкан невежества, мифов и некомпетентных советчиков. Начнем с того, что ключевым подходом в этом вопросе должен стать индивидуальный. Но есть нижняя планка, которую нельзя минимизировать. 1200 килокалорий – это, скажем, некий прожиточный минимум, который обеспечивает потребности тела взрослого человека просто работать без ущерба. Многие заблуждаются, что снижение этой нормы приведет к экологичному снижению и веса. Но, увы, ниже 1200 – это всегда во вред организму. Все наши органы нуждаются в энергии. Если человек не добирает свою норму, тело начинает использовать собственные ресурсы, разрушая себя в угоду жизнеспособности. Это ведет к истощению и проблемам с ЖКТ. Поэтому первый шаг – это определить свой персональный объем калорий с учетом рекомендованного показателя. Учитываются текущий вес, возраст, рост, телосложение, физическая активность, многозадачность, умственная нагрузка и стресс. Далее ставим цель – набрать или сбросить вес. Ну а затем идет подбор меню и его тестирование. Достижение результата зависит не только от следования цифрам, но в первую очередь от качества пищи и образа жизни. Можно суточную норму взять из бургера или латте, но на выходе это приведет лишь к холестериновым бляшкам, растяжкам и невротическому зацикливанию на цифрах. И на десерт лайфхак. Подобрать калорийность можно в один клик. Обратиться в отдел заботы Milz Food, причем бесплатно и без условия покупки. А конструктор меню от Маши Milz станет идеальным решением, чтобы не тратить время и энергию на подгон продуктов к калорийности.
0: Сделано со вкусом. Milz Food.

0: Реклама на русском.
1: Искусство повседневной жизни. Утренний кофе на балконе. Семейный ужин в гостиной. Отдых после сложного дня на мягкой кровати. Летом все это еще доступнее. Ознакомьтесь с коллекцией в магазинах Living в Никосии и Лимассоле или онлайн на living.com.cy до 8 августа. Скидки до 50% на мебель для дома и улицы, предметы декора и дизайнерские изделия. Living – искусство повседневной жизни.
2: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» – радио «Монте-Карло». Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
3: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. L'Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в L'Petit Maison 25 86 22 22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
4: Старый я уже по женщинам-то бегать. Несите-ка их всех сюда.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
5: Все лето только русское радио.

На Кипре 15.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

Реклама на русском. В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com. Ты можешь переезжать, менять дома и компании, но Родина всегда одна. Она в сердце, чувствах, песнях. Караоке «Родина» в Лимассоле. Современный звук, просторная терраса, бар, кальянная. Две VIP-комнаты по спеццене в будни. Бронируйте столик 96 36 45 84. Леофора Самофунтас. Напротив отеля «Гранд Резорт». Караоке «Родина». Всегда среди своих. А можно больше никогда не платить за электричество? Да, Slays Luxury Living в Лимассоле. Эксклюзивные резиденции площадью от 150 до 380 квадратных метров с современными технологиями Smart Home, первоклассной шумоизоляцией, бесплатными коммунальными услугами

0: электричеством. Несколько объектов еще доступны. Запишитесь на индивидуальный просмотр. 96 42 06 71 или на сайте velace.com.
1: Ежи-мазохисты сворачиваются в клубок наизнанку.
2: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
3: Лето! Лето! Лето!

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 16 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Добрый вечер, в студии Константин Столяров. В этом выпуске. Технические гимназии в сентябре откроются еще в двух округах Кипра. Совет министров одобрил строительство Лимассол-Молла за 100 миллионов евро. Глобальные инвестиции в Пафос, что изменится за полтора года. Теперь подробнее. Технические гимназии в сентябре текущего года откроются в округе Пафоса и на свободных территориях Фамагусты. Совет министров Кипра 16 июля утвердил расширение программы, до сих пор действовавшей только в Никосии и Лимассоле. Это обусловлено резко возросшим спросом на техническое образование. Формат рассчитан на детей от 12 лет, поступающих в первый класс гимназии. Утром школьники занимаются по обычной программе, а технические дисциплины начинаются после обеда. Подробности на сайте Лента Кипра. Совет министров 16 июля разрешил строительство торгового центра «Лимассол-Молл» стоимостью около 100 миллионов евро. Разрешение выдано в порядке исключения из градостроительных норм. Такие решения относятся к компетенции правительства. Одновременно отклонен другой проект «Молла», который хотели построить по соседству. Спор двух консорциумов за восток «Лимассола» тянулся несколько лет. Проектная посещаемость «Лимассол-Молла» составит в среднем 8800 человек в день. Застройщик, владелец «Никосия Молл», обязуется модернизировать проспект Айос Афанасиос. Дорожную сеть дополнит три новые кольцевые развязки. Предусмотрена большая парковка. Против решения Кабмина уже выступили владельцы небольших магазинов в центре «Лимассола». Более 230 миллионов евро направит государство округу Пафоса до конца 2027 года. На эти деньги в регионе выполнит 75 крупных и малых инфраструктурных проектов. Их число названо рекордным за всю историю округа. Приоритетами остаются строительство трассы Пафос-Полис и Мариновки-Сонерги. Подробности наших выпусков на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове по-прежнему жарко и солнечно, но в горных областях не исключены осадки. Концентрация пыли держится в пределах безопасных норм. Скорость ветра составляет 6-8 метров в секунду. Сегодня ночью температура в центре и на побережье Кипра опустится в среднем до 23 градусов. В горах будет до плюс 16. Завтра днем в прибрежных районах воздух прогреется до 34 градусов. В столице термометры покажут до плюс 40, а в Тродосе до плюс 26. В воскресенье погодные показатели существенны. Не изменится. Средняя температура морской воды на кипрских пляжах плюс 27 градусов. На этом пока все. Хороших выходных. Константин Столяров, служба новостей.

«Кипрская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: женщина.
1: Реклама на русском.
2: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
3: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
4: Если бы у вас был выбор, свозить, скажем, жену на курорт или машину перекрасить, то вы бы какой цвет выбрали?
1: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
5: Новая песня на русском.

На Кипре 16:30. Точное время представляют компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leusdevelopment.cy.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
1: buysellcypress.com. Лето Сандриотти. До конца августа превращаем дом в пространство для отдыха и обновления.

0: Андреотти Summer Highlights. Это скидки до 50% на мебель и предметы декора. Наслаждайтесь теплым летом и свежим интерьером. Мебель Андреотти. Вдохновение для каждой вашей мечты.
1: Очень культурный питерский мальчик в подъезде своей бывшей написал: «Лена непостоянная».
2: Рекламная служба Русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 17 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Добрый вечер. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Минюст Кипра готовит законодательный механизм контроля за фиктивными больничными. В Ларнаке запустили онлайн-поиск опасных зданий. Пафос закупает малый мусоровоз для узких улиц старого города. Теперь подробнее. Злоупотребление отпусками по болезни в государственном секторе – явление с многолетней историей, и все эти годы проблема не решалась. Однако сейчас предпринимаются шаги к решению вопросов, которые во многом подрывают работу государственной службы. Об этом сообщил министр юстиции Кипра Костас Фетирис. Государство ставит перед собой две задачи. Первая – защита работников, у которых есть реальные проблемы со здоровьем и которым нужна поддержка. Вторая – действовать так, чтобы эта защита не превращалась в предмет злоупотреблений. Подробности на сайте Лента Кипра. Проверить, признано ли здание в Ларнаке аварийным, теперь можно за пару кликов. На сайте окружной администрации самоуправления заработал электронный сервис поиска по реестру опасных построек. Сервис задуман для оперативного информирования жителей и повышения общественной безопасности. Искать здание можно по названиям муниципалитетов и деревень, адресам, а также по кадастровым реквизитам. Реестр охватывает весь округ Ларнаки, включая сам город. Он будет регулярно обновляться по итогам новых инспекций или после устранения угрозы. Ссылка на сайте Лента Кипра. Муниципалитет Пафоса купил компактный мусоровоз стоимостью около 27 тысяч евро. Он будет вывозить отходы из кварталов, куда обычные мусоровозы не могут попасть из-за узких улиц. Проблема особенно актуальна для старого центра и районов с плотной застройкой, где крупной технике сложно проехать и развернуться. До сих пор мусор там вывозили нерегулярно, из-за чего отходы часто скапливались. Подробности наших выпусков на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове по-прежнему жарко и солнечно, но в горных областях не исключены осадки. Концентрация пыли держится в пределах безопасных норм. Скорость ветра составляет 6-8 метров в секунду. Сегодня ночью температура в центре и на побережье Кипра опустится в среднем до 23 градусов. В горах будет до плюс 16. Завтра днем в прибрежных районах воздух прогреется до 34 градусов, в столице термометры покажут до плюс 40, а в Тродосе до плюс 26. В воскресенье погодные показатели существенны. Не изменится. Средняя температура морской воды на кипрских пляжах плюс 27 градусов. На этом пока все. Хороших выходных. Константин Столяров, служба новостей.

Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
2: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
0: Логомания на русском радио Кипр.
2: По сигналу ведущих звоните в студию,
1: угадывайте трек и забирайте наш мерч.
2: Защитный экран для вашего авто, белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
1: В спортзале, на пляже или в путешествии.
2: Мы станем еще ближе.
0: Русское радио Кипр.
3: Где пройти курс лазерной эпиляции? Ответ очевиден. В Lady Aesthetic. Лидер лазерной эпиляции на Кипре представляет лучшее оборудование от Alma Lasers и Asclepion. Специалисты Lady Aesthetic – опытные профессионалы с многолетним стажем. Наши центры рекомендуют подругам. Доверие клиентов – главная ценность Lady Aesthetic. Звоните 97-65-38-75.
4: Вот только решил начать жизнь с чистого листа, как на, появляются фотографии с новогоднего корпоратива.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180. Новая песня.

0: Ваня Дмитриенко. След.
1: Русское радио.
2: Я бы прожил с тобой каждый день, но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

На Кипре 17:30. Точное время представляет компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Реклама на русском. Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Айвори Рент найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
1: На Кипре не торопятся даже мысли.
2: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: путь, твое настроение, твоя волна. Русское радио Кипр.
1: Русское радио Кипр.
0: Твой путь, твое настроение, твоя волна. Русское радио Кипр.
1: Русское радио Кипр.

0: Реклама на русском. А можно больше никогда не платить за электричество? Да, Slays Luxury Living в Лимассоле. Эксклюзивные резиденции площадью от 150 до 380 квадратных метров с современными технологиями Smart Home, первоклассной шумоизоляцией, бесплатными коммунальными услугами и электричеством. Несколько объектов еще доступны. Запишитесь на индивидуальный просмотр. 96-42-06-71 или на сайте vlays.com.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя нисколечко.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночки, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
6: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800-0707. Сайт leptosestates.com.
7: Скажи, любимая, диалог еще возможен? Или ты уже однозначно права?
5: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 18 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Добрый вечер. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. На Кипре предложили ограничить рост аренды жилья 6% за 2 года. Персонал больницы обвинили в выдаче пациенту чужих лекарств. Глобальные инвестиции государства в Пафос – ключевые проекты. Теперь подробнее. Партия «Альма» внесла в парламент законопроект, который запретит повышать арендную плату за основное жилье чаще 1 раза в 2 года и более чем на 6%. Авторы инициативы хотят закрыть брешь в защите арендаторов. Действующий закон о регулировании аренды распространяется лишь на часть жилого фонда, и жильцы остальных квартир и домов сегодня фактически не защищены от резкого подорожания при продлении или перезаключении договора. При этом предлагаемый регламент не ограничивает свободу договора и не создает для арендатора право оставаться в жилье после истечения контракта. Подробности на сайте Лента Кипра. Пациенту одной из государственных больниц острова, по утверждению его родственников, несколько дней подряд давали таблетки от диабета вместо назначенных ему сердечных препаратов. Ошибка при этом вскрылась случайно. Названия больницы и данные пациента не раскрываются. Подробности на сайте Лента Кипра. Более 230 миллионов евро направит государство округу Пафоса до конца 2027 года. На эти деньги в регионе выполнит 75 крупных и малых инфраструктурных проектов. Их число названо рекордным за всю историю округа. Приоритетами остаются строительство трассы Пафос-Полис и Мариновки-Сонерги. Подробности наших выпусков на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове по-прежнему жарко и солнечно, но в горных областях не исключены осадки. Концентрация пыли держится в пределах безопасных норм. Скорость ветра составляет 6-8 метров в секунду. Сегодня ночью температура в центре и на побережье Кипра опустится в среднем до 23 градусов. В горах будет до плюс 16. Завтра днем в прибрежных районах воздух прогреется до 34 градусов. В столице термометры покажут до плюс 40, а в Тродосе до плюс 26. В воскресенье погодные показатели существенны. Естественно, не изменится. Средняя температура морской воды на кипрских пляжах плюс 27 градусов. На этом пока все. Хороших выходных. Константин Столяров, служба новостей.
0: Кипрская двадцатка. 20 лучших песен эфира на русском радио Кипр.
5: Всем привет, всем здравствуйте. На связи ваша радиоледи Ира Аполлонова. И я представляю главный музыкальный проект этой недели. Кипрскую двадцатку русского радио. Выстраивайте поудобнее и обязательно делайте свои приемники погромче на 99 FM во всех городах нашего вещания. Лимассол, Никосия, Пафос, Ларнака и Айя-Напа. Разумеется, нас всегда можно послушать онлайн на russianradio.cy. Надеюсь, все готовы. Мы начинаем.
0: Русское радио.
5: На этой неделе главный чарт страны Паки Дает Джонни с песней «Эйфория».
6: Между нами эйфория, твой взгляд — это эйфория.
5: Пожелаем артисту новых творческих успехов и до встречи в главном чарте страны. Ну а пока 20 место «Мод. Намек на нас». Композиция звучит вот уже 15 недель в главном чарте страны, две из которых на первом месте.

0: 20 лучших песен эфира.
1: 18 место и новинка Джонни Федук «Лето». Это первый совместный сингл артистов, выпущенный 5 июня и ставший хитом в социальных сетях еще до официального релиза. Сниппеты трека суммарно собрали более 5 миллионов просмотров и запустили волну пересъемов в ТикТок. Композиция задумана как попытка остановить время и зафиксировать самые теплые моменты жизни. Трек наполнен ностальгией по двору детства, летним закатом, искренним улыбкам и ночным танцам.

0: Кипрская двадцатка.
1: С 12 на 17 позицию опускается группа «Винтаж» «Малахет». Недельного чарта от диджей Годжи и Джейсона Дерула «Мичико». Уверенно растет. Плюс 3 пункта и 16 место.

0: Хит-парад «Кипрская двадцатка».
1: 15-я строчка, здесь без изменений. Beowulf, Phoenix.
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударит царство теней, я обернусь фениксом.
1: С 9-й на 14-ю позицию опускается Holy Flame с мега-треком «Тону».

0: Иду ко дну.
1: Двадцатка лучших песен эфира.
2: 13 место. Филатов & Карас. Среди счастливых людей. Трек, созданный в фирменном танцевальном стиле, рассказывает о поиске особого места, где время льется быстрее и ощущается вайб лета.

0: Реклама на русском.
1: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25 86 22 22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
2: Хочется чего-нибудь вкусного.
3: Легендарную сочную шаверму, авторский бургер, а может, фирменный хот-дог?
2: Все.
3: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
2: Стритфуд?
3: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
2: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
3: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
2: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
4: Самая сильная девочка в классе доказала, что она еще и самая красивая.
5: Рекламная служба русского радио Кипр 255-88-180.
6: Кипрская двадцатка русского радио.
7: Минус 2 пункта за неделю и 12 место у Алекса Уорна. Fever Dream. От горячей десятки мы услышим Полину Гагарину и Сергея Лазарева. Совместка «Happy End» за неделю взлетает на 5 позиций и уверенно забирает 11 место.

0: всем тем, кто только что включился, огромнейший привет. С вами на связи я, ваша радиоледи Ира Аполлонова. И это кипрская двадцатка русского радио. Первую половину мы с успехом прослушали, будем смело двигаться дальше. Ну а пока напоминаю музыкальный пьедестал прошлонедельного чарта. Третье место занимала группа «Моя Мишель» на «Малиновой луне». Второй строчке звучал Teddy Swims, Mr. Know It All. А победителем была Юлия Зиверт с треком «Газ».
1: Я газую, когда нету, газую, когда есть, везет тому, кто везет.
0: Каков же расклад музыкальных сил на этой неделе, мы услышим совсем скоро. А пока 10 место, лирик кассеты. Видимо, данной песней артист решил мощно взлететь в зумерские тренды. Для поколения Z аналоговое аудио стало стильным ретро-аксессуаром, физическим символом эпохи и своеобразной формой цифрового детокса от бесконечных стримингов. Молодым людям нравится сам ритуал держать в руках физический носитель, разглядывать обложки и вкладыши. Кассеты стали новым видом мерча для фанатов. Такие звезды, как Билли Айлиш, Тейлор Свифт и Леди Гага активно выпускают свои альбомы на этом носителе.

0: На Кипре 18.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
1: Двадцатка. 20 лучших песен эфира на русском радио Кипр.
2: Девятая строчка. Кэлвин Харрис, Джази, Satisfy. С 4 на 8 место отправляется Ваня Дмитриенко с песней «Ртуть».

0: Реклама на русском. Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
1: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
2: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
0: Логомания на русском радио Кипр.
2: По сигналу ведущих звоните в студию.
1: Угадывайте трек и забирайте наш мерч.
2: Защитный экран для вашего авто. Белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
1: В спортзале, на пляже или в путешествии.
2: Мы станем еще ближе.
0: Русское радио Кипр.
3: Для туриста у хитрого официанта Цепура дороже дорада.
4: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
0: Кипрская двадцатка. Номер 7.

Hate That I Made You Love Me остается на 7-й позиции. А Мари Краймбери с песней «Давай не ждать» забирает 6-е место.

0: Хит-парад «Кипрская двадцатка».
1: Ну а прям по курсу пятерка лучших. Пятое место и главный прорыв чарта – гимн чемпионата мира по футболу. Шакира, Burna Boy, Die Die и плюс 8 строчек за неделю. Чемпионат мира стал крупнейшим чемпионатом в истории. Впервые в турнире приняли участие 48 сборных. Уже в это воскресенье в Нью-Йорке будет коронован новый чемпион мира. Сыграет Аргентина и Испания. В каждой команде полно суперзвезд мирового футбола, но наиболее яркой выглядит дуэль Месси и Ямаля. В это трудно поверить, но когда-то аргентинец купал в ванночке младенца Ямаля. В далеком 2007 году испанское издание совместно с тогдашним спонсором Барселоны ЮНИСЕФ провели розыгрыш для поклонников каталонского клуба. Ребенка-победители обещали снять для календаря со звездами. Для 20-летнего Месси это мероприятие стало настоящим испытанием, ведь он понятия не имел, как обращаться с детьми, тем более во время купания в тазике. Тогда никто даже представить не мог, что пухленький мальчуган вырастет в главного таланта нынешней сборной Испании.

музыкальную бронзу на этой неделе забирает Teddy Swims, Mr. Know-It-All. На вторую строчку отправляется лидер прошлонедельного чарта, госпожа Юлия Зиверт, «Газ».

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама на русском.
1: Есть повод для праздника?
2: Для праздника не нужен повод. Для праздника нужен торт.
1: В той конфекшенере от Пунина всегда в наличии торты с авторскими вкусами. Просто выбирайте и празднуйте.
2: А если хочется чего-то особенного?
1: Мы создадим торт мечты с индивидуальным дизайном, начинкой и оформлением.
2: Звучит красиво.
1: Празднично.
3: Незабываемо.
1: Той конфекшенери by Пунин в Лимассол Дель Мар.
2: Подробности на toyconfectionery.com.
4: Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам. Грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле. Раундэбаут Катополимидия.
5: Звоните по телефону 99-844-811.
4: Сайт мужначас.cy.
6: Юридически подкованная пенсионерка за вознаграждение доведет до истерики любую организацию.
4: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180. Хит-парад «Кипрская двадцатка».
7: Победителем кипрской двадцатки русского радио на этой неделе становится группа «Моя Мишель». Песня «На малиновой луне» отныне хит номер один. Поздравляем команду с победой. Ну а как будут развиваться музыкальные события дальше, мы услышим ровно через неделю. Слушай и наслаждайся кипрской двадцаткой русского радио каждый раз по пятницам с 6 до 7 вечера с повтором хит-парада в субботу с 10 до 11 утра. У меня на этом все. Всегда ваша радиоледи Ира.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 19 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Вечер в студии Константин Столяров. В этом выпуске. Технические гимназии в сентябре откроются еще в двух округах Кипра. Совет министров одобрил строительство Лимассол-Молла за 100 миллионов евро. Пафос закупает малый мусоровоз для узких улиц старого города. Теперь подробнее. Технические гимназии в сентябре текущего года откроются в округе Пафоса и на свободных территориях Фамагусты. Совет министров Кипра 16 июля утвердил расширение программы, до сих пор действовавшей только в Никосии и Лимассоле. Это обусловлено резко возросшим спросом на техническое образование. Формат рассчитан на детей от 12 лет, поступающих в первый класс гимназии. Утром школьники занимаются по обычной программе, а технические дисциплины начинаются после обеда. Подробности на сайте Лента Кипра. Совет министров 16 июля разрешил строительство торгового центра «Лимассол-Молл» стоимостью около 100 миллионов евро. Разрешение выдано в порядке исключения из градостроительных норм. Такие решения относятся к компетенции правительства. Одновременно отклонен другой проект «Молла», который хотели построить по соседству. Спор двух консорциумов за восток «Лимассола» тянулся несколько лет. Проектная посещаемость «Лимассол-Молла» составит в среднем 8800 человек в день. Застройщик, владелец «Никосия Молл», обязуется модернизировать проспект Айос Афанасиос. Дорожную сеть дополнят 3 новые кольцевые развязки. Предусмотрена большая парковка. Против решения Кабмина уже выступили владельцы небольших магазинов в центре Лимассола. Муниципалитет Пафоса купил компактный мусоровоз стоимостью около 27 тысяч евро. Он будет вывозить отходы из кварталов, куда обычные мусоровозы не могут попасть из-за узких улиц. Проблема особенно актуальна для старого центра и районов с плотной застройкой, где крупной технике сложно проехать и развернуться. До сих пор мусор там вывозили нерегулярно, из-за чего отходы часто скапливались. Подробности наших выпусков на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове по-прежнему жарко и солнечно, но в горных областях не исключены осадки. Концентрация пыли держится в пределах безопасных норм. Скорость ветра составляет 6-8 метров в секунду. Сегодня ночью температура в центре и на побережье Кипра опустится в среднем до 23 градусов. В горах будет до плюс 16. Завтра днем в прибрежных районах воздух прогреется до 34 градусов. В столице термометры покажут до плюс 40, а в Тродосе до плюс 26. В воскресенье погодные показатели существенны. Не изменится. Средняя температура морской воды на кипрских пляжах плюс 27 градусов. На этом пока все. Хороших выходных. Константин Столяров, служба.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Фраза «лето круглый год» в последнее время не совсем соответствует кипрской реальности. И все же плавать, загорать и наслаждаться солнцем можно в любой сезон. А значит, гладкая кожа – актуальный запрос. Профессиональная лазерная эпиляция – безопасный и безболезненный метод, позволяющий избавиться от нежелательных волос на лице и теле. Но эта процедура должна проводиться только профессионалами и только в специализированных центрах. На дому, в маникюрных салонах, в кустарных условиях вы рискуете не только не получить желаемый эффект, но и навредить здоровью, поскольку количество фейковых китайских аппаратов на Кипре растет с каждым днем. Перед началом курса лазерной эпиляции стоит обратить внимание на центры со значимым опытом работы и профессиональным оборудованием, на квалификацию врачей и рекомендации подруг. Посетите лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Более 20 лет на рынке. Здесь предложат самое современное оборудование от мировых брендов – израильской компании «Альма» и немецкого концерна «Асклепион», которые являются ведущими производителями в своей отрасли. Вас проконсультируют на греческом, английском или русском языках, запишут на бесплатную консультацию. Самое ценное – это квалификация специалистов с многолетним опытом работы на лазерном оборудовании, регулярное обучение персонала у лучших специалистов отрасли и уровень сервиса. Подробнее на сайте ladyesthetic.com.cy или в директе Instagram. Оставайтесь внимательными к себе, и пусть все будет гладко.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its

0: Реклама на русском.
1: Кипр празднует День независимости дважды в год, а вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
2: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
3: Если человек колеблется, отойдите, иначе войдете в резонанс и заколебетесь оба.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
2: Русское радио.

На Кипре 19:30. Точное время представляет компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy. 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: Реклама на русском.
1: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25-86-22-22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
2: Вот в наше время.
3: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
4: Он не любит тебя, ни с колечком.
3: А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
3: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
6: Лихие 90-е. Родные нулевые.
3: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
7: Супергерои спасают мир. А наше сомелье — ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
8: Для взрослых настольных игр требуется только стол.
9: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
10: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио «Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 20 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп. Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева. Сегодня раз и навсегда разберем тему подсчета калорий, чтобы больше не попадать в капкан невежества, мифов и некомпетентных советчиков. Начнем с того, что ключевым подходом в этом вопросе должен стать индивидуальный. Но есть нижняя планка, которую нельзя минимизировать. 1200 килокалорий – это, скажем, некий прожиточный минимум, который обеспечивает потребности тела взрослого человека просто работать без ущерба. Многие заблуждаются, что снижение этой нормы приведет к экологичному снижению и веса. Но, увы, ниже 1200 это всегда во вред организму. Все наши органы нуждаются в энергии. Если человек не добирает свою норму, тело начинает использовать собственные ресурсы, разрушая себя в угоду жизнеспособности. Это ведет к истощению и проблемам с ЖКТ. Поэтому первый шаг – это определить свой персональный объем калорий с учетом рекомендованного показателя. Учитываются текущий вес, возраст, рост, телосложение, физическая активность, многозадачность, умственная нагрузка и стресс. Далее ставим цель – набрать или сбросить вес. Ну а затем идет подбор меню и его тестирование. Достижение результата зависит не только от следования цифрам, но в первую очередь от качества пищи и образа жизни. Можно суточную норму взять из бургера или латте, но на выходе это приведет лишь к холестериновым бляшкам, растяжкам и невротическому зацикливанию на цифрах. И на десерт лайфхак. Подобрать калорийность можно в один клик. Обратиться в отдел заботы Milz Food, причем бесплатно и без условия покупки. А конструктор меню от Маши Milz станет идеальным решением, чтобы не тратить время и энергию на подгон продуктов к калорийности.
0: Сделано со вкусом. Milz Food. Медиагруппа «Русская волна». Нам

0: Реклама на русском.
1: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
2: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
0: Логомания на русском радио Кипр.
2: По сигналу ведущих звоните в студию.
1: Угадывайте трек и забирайте наш мерч.
2: Защитный экран для вашего авто. Белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
1: В спортзале, на пляже или в путешествии.
2: Мы станем еще ближе.
0: Русское радио Кипр. Радио Монте-Карло Кипр.
3: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
0: Лента Кипра. Ваше онлайн-информагентство. Первые новости острова здесь.
4: Лента Сангус.
5: Если план А не сработал, у тебя есть еще 32 буквы, чтобы попробовать.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180. Новая песня на русском.

На Кипре 20 часов 30 минут. Точное время представляют компания Leos Development и единственная в своем роде бутик-башня Visionaire Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.coy.

звуки времени, музыка поколений, детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 21 час.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

На Кипре 21:30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: На Кипре 22:30. Точное время представляют компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.
1: My name is Benson Boone.
2: Hey, this

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 23 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
0: We present to you new music show. На русском радио Кипр.

0: На Кипре 23:30. Точное время представляет компания Leos Development. И единственная в своем роде бутик-башня Visionaire Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
1: I'm Dua Lipa. This is New Music Show.
2: Guys, I'm Alex.
3: I'm Drew.
2: We're the Chainsmokers.
4: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
5: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is John Boudzikas.
4: Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полночь.
2: Спонсор часа.

0: Пунин Групп.
1: Как говорят в Италии, годы, любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет.
2: Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре час ночи.

Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор считаю,

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 2 часа ночи.